Мужчина с глазами, в которых полно обещания, приходит к ней в дом, почему-то все время к обеду. Садится за стол и под росказни телевещание. Как водится, ест, но потом оставляя беседу.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

тому, что было, и тому, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

ведь это проводы любви. Для кого-то просто лётная погода, а ведь это проводы любви.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

пляж, только грусти в сердце нет. Он так далек, тот праздник наш, но его все

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа сквозь

Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы. Они торчат под рейвы, чем-то пудрят носы. Они не такие, как мы. И я не горю желанием лезть в чужой монастырь. Я видел эту жизнь без прикрас. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас.

буднях спокойно серых, в сладких грехах обычных. Жил я вчера, как все мы, жизнью своей привычной, но вдруг все завершилось.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

превратится в водорель снег. Станет облаком седым дым, станет домом твой родной дом. Из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов, слов, и раздам моим друзьям.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Air Baltic может сократить до 700 сотрудников. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic в рамках нового бизнес-плана может сократить от 500 до 700 рабочих мест. Сейчас в компании работает около 3000 человек, поэтому изменения потенциально могут затронуть примерно каждого пятого сотрудника. Сокращения могут коснуться сотрудников на базах в Риге, Вильнюсе, Таллине. Окончательное число рабочих мест пока не определено. Компания уведомила Госагентство занятости Латвии о планируемом коллективном сокращении. Одновременно Air Baltic ведет переговоры с профсоюзами о возможности сокращения рабочей нагрузки пилотов и бортпроводников. Кроме того, разрабатывается новая организационная структура компании. Определиться с ней планируется к середине октября, после чего сотрудники получат более подробную информацию. Президент Латвийского профсоюза авиации Даце Каваса сообщила, что профсоюз узнал о возможном сокращении сотрудников Air Baltic всего за несколько минут до того, как эта информация была представлена работникам компании. По ее словам, никаких переговоров с профсоюзом относительно этих цифр ранее не проводилось. Она утверждает, что еще 6 сентября профсоюз запрашивал точные данные о планируемом количестве увольнений, поскольку предоставление такой информации предусмотрено как законом о труде, так и соответствующей директивой ЕС, однако получил отказ. При этом переговоры о возможности перевода части сотрудников на 85% рабочую нагрузку действительно велись. Профсоюз намерен договориться об этом с компанией, чтобы таким образом сократить число увольнений. Большинство членов профсоюза уже выразили готовность перейти на такие условия. В первую очередь этот вариант может быть предложен пилотам и бортпроводникам. Переговоры о возможных изменениях условий труда техников и сотрудников технического обслуживания планируется начать в середине октября.
3: Про болезни.
2: Появившаяся в СМИ информация о смерти человека, предположительно связанной с легочной чумой в России, а также о введении масштабных карантинных мер, пока не получила официального подтверждения со стороны компетентных международных организаций. Всемирной организации здравоохранения и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний сообщил на своем сайте Латвийский центр профилактики и контроля заболеваний. Даже если случай чумы в России будет подтвержден лабораторно, риск международного распространения инфекции, в том числе в Латвии, будет оцениваться как очень низкий. Сегодня своевременная диагностика, изоляция пациентов, наблюдение за контактными лицами, эффективное лечение антибиотиками позволяют успешно ограничивать распространение чумы и предотвращать более масштабные вспышки. Центр профилактики постоянно следит за информацией о возможном случае чумы в России, а также о других потенциальных угрозах общественному здоровью международного значения, чтобы при необходимости своевременно оценить риск и организовать соответствующие меры профилактики и контроля инфекционных заболеваний. Сегодня чума уже не является глобальной проблемой, как в прошлом, однако болезнь не искоренена. Ее природные очаги по-прежнему существуют. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в период с 2019 по 2025 год о лабораторно подтвержденных случаях чумы у людей сообщили 6 стран в 2 регионах Всемирной организации здравоохранения. Демократическая республика Конго, Кения, Мадагаскар, Уганда в Африканском регионе, а также Китай и Монголия в Западно-Тихоокеанском регионе.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии облачно, во второй половине дня постепенно прояснится. В восточной и центральных частях страны ожидаются небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Доброе утро на Авторадио Латвия.
1: Доброе утро, друзья! Здравствуйте всем вам! Наступил вторник, и я, Кирилл Низовцев, с радостью приветствую вас на волне Авторадио Латвия. Для тех, кто не боится цифры 6, а с другой стороны, что ее бояться? Это же ведь не 666 и не 13666 в конце-то концов. Это всего лишь шестерочка, 6 октября на календаре. Ну, уже, в общем-то, такая информация мотивационная. Готовимся к празднику всех святых, Хэллоуину, который отметим уже совсем скоро. Насколько я помню, это случится в конце октября. Давайте узнаем, какие праздники сегодня отмечают в США. День тренера. День благодарности большим размером. Кто о чем подумал? День безумного шляпника, день весенний на люстре, день барсука, день приди и возьми. Это неужели про большие размеры здесь речь идет, а? Ну, что-то как-то пошловато звучит. День лапши сегодня, друзья. День любителей чеснока, день оранжевого вина. Сегодня также праздник охраны мест обитания. Ну, то есть наши места, наши квартиры мы должны охранять от всяких разных хулиганов, негодяев. Да и вообще охранять свои границы, да, как говорят, личные. Вот, никого к ним не подпускать, кроме тех людей, кого очень хочется подпустить. Вот, с большими размерами. И Ираида спорная, праздник, о котором я более подробно расскажу в начале второго часа проекта «Доброе утро». Всем здравствуйте еще раз. До 10 утра будем вместе. Продолжаем эту рабочую неделю с прекрасным расположением духа и замечательной, как мне кажется, погодой. Я Кирилл Низовцев, вместе с вами 103.2 FM и в интернете. Мы начинаем. Всем привет, поехали.
0: Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: последних новостей.
1: Друзья, вот такая новость. Информационные системы латвийского здравоохранения устарели и не интегрированы друг с другом. Они создают дополнительную нагрузку на медицинский персонал, а в отрасли по-прежнему широко используют бумажные документы и вручную обрабатывают данные. Об этом говорится в оценке Всемирной организации здравоохранения, включенной в информационный доклад Минздрава Латвии. ВОЗ оценила управление данными в латвийском здравоохранении, отметив как сильные стороны, так и проблемы для возможного развития. Среди недостатков названы низкое качество и нехватка данных, отсутствие их структуры, а также недостаточное применение единых стандартов обмена данными в информационных системах медицинских учреждений. Наряду с бумажными документами по-прежнему активно используют файлы Excel и вручную обрабатывают информацию. В оценке также указано, что неясно, в каком объеме медицинские данные обязательно выносить в электронное здравоохранение. Кроме того, медицинские учреждения могут дважды отчитываться об оказанных услугах перед Национальной службой здравоохранения и Центром профилактики и контроля заболеваний. Как отмечается в докладе Минздрава, медицинским работникам приходится пользоваться несколькими не связанными между собой системами, повторно вносить одни и те же данные в разные места. Информация о здоровье пациента может быть неполной, поскольку сведения о лечении в других учреждениях не всегда доступны. Данные пациентов хранятся в системах разных медицинских учреждений, а часть информации существует только на бумаге или не представлено в структурированном электронном виде. Результаты обследований и выписки пациентам нередко приходится передавать между учреждениями самостоятельно. И среди рисков Всемирная организация здравоохранения называет ограниченные цифровые навыки населения, сопротивление медицинских работников переменам и разный уровень цифровизации у поставщиков услуг. Также отмечена зависимость от внешнего финансирования, подход, при котором цифровизацию развивают в рамках отдельных проектов. Помимо упорядочивания данных, важно повышать цифровую грамотность населения, медицинских работников. Также ВОЗ отметила и сильные стороны латвийской системы управления медицинскими данными. В частности, высоко оценены полнота и качество данных о рождениях и смертях, включая причины смерти. Среди преимуществ также названы единый персональный идентификационный код, который последовательно используют в разных сферах государственного управления. Ну, то есть персональный код, да, который мы прекрасно все знаем. Ну и, в общем-то, значит, также плюс наличие специализированных сотрудников, хорошее межведомственное сотрудничество. К сильным сторонам отнесены создание централизованной системы электронного здравоохранения и общества с ограниченной ответственностью Latvijas Digital Specialist Centers, а также проекты цифровизации, реализованные при поддержке фондов ЕС. И, в общем-то, возможности для развития ВОЗ видит во внедрении европейского пространства медицинских данных, реализации стратегии цифрового здравоохранения, использовании потенциала искусственного интеллекта и обмене с данных и опытом с другими странами. Ранее сообщалось, что Минздрав планирует создать единую систему оборота медицинских данных, в которой центральным хранилищем станет электронное здравоохранение. Предполагается, что данные будут вносить один раз при их появлении, а затем использовать на следующих этапах лечения. Это позволит сократить объем ручного ввода и административную нагрузку. И, значит, сейчас в ведении Минздрава и подчиненных им учреждениях находится 180 информационных систем и регистров. Проект решения заседания правительства, приложенных к докладу, предусматривает, что Минздрав совместно с подведами и Центром цифрового здравоохранения за 3 месяца после утверждения документа проведет инвентаризацию ресурсов и функций, оценит возможности их консолидации и подготовит план дальнейших действий. Мероприятия, включенные в план, предполагается проводить за счет средств госбюджета, доступных в следующем году и позже. Информационный доклад направлен на согласование до, в общем-то, сегодняшнего дня, после чего еще предстоит рассмотреть его на заседании правительства. Значит, вот пишут, конечно, умные люди сразу, что в поликлиниках служебные смартфоны не раздавали. Значит, звонят с проводных телефонов, с проводами и трубками. Трындец полный. И с карточками ходят. Говорят, у нас хорошая советская медицина. Но, вы знаете, я вот сколько был в разных поликлиниках, честно говоря, такого не видел. Возможно, где-то это и есть, не берусь судить. Но там, куда я ходил, в общем-то, все очень электронно, все очень понятно, доступно. Значит, в одну поликлинику юрмальскую прихожу, там все видят, что было в другой. Значит, в другую, соответственно, то, что в первой. И все это после того, как я просто даю свою ID-карточку с персональным кодом. Все. видит. Поэтому про карточки бумажные, про какую-то вот эту вот историю советскую и так далее, ну, в моем случае ля-ля, не надо, не надо. Но я думаю, что нет, конечно, предела совершенству, все развивается, есть наверняка какие-то ошибки, какие-то проблемы, но я уверен, что через энное количество лет, непродолжительное, замечу, они будут решены. Вообще, хочу сказать, что в Латвии с этим все очень-очень-очень неплохо, говорят, только очереди большие к врачам, вот, а с точки зрения электронных всяких систем, это, по-моему, в общем-то, среди первых стран, ну, в Европе так точно. Вот такая новость. Мы продолжаем, друзья. Доброе утро.
0: Из последних новостей.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом с

по новой с нуля. И мне в первый раз это нравится очень, ловлю движение руки, люблю смыслом всем

0: Жизнь. Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Иногда невозможно выбрать только одно блюдо. Почему выбирать одно, если можно попробовать все? В ресторане Habits это возможно. Каждый день у нас действует All You Can Eat. Большой выбор блюд. Ешь сколько хочешь по одной фиксированной цене. Ресторан Habits. Место, куда возвращаются за домашним.

0: В жизни все дорожает. Кофе, бензин, ужин в ресторане, отпуск. А тут оптика Филман, коррекционные очки, оправа, линзы Эсселор с покрытием от 19 евро. Нет, это не цена из прошлого века. Нет, мы ничего не забыли посчитать. По рабочим дням с 11 до часу коррекционные очки от 19 евро. И проверка зрения бесплатно. В наше время в это действительно трудно поверить. Но лучше один раз увидеть. Подробности в салонах Филман. Твоя оптика Филман.
1: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
0: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря – Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты – Билишу Сервис.
2: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Газированный напиток 2 литра при покупке второго цена с Lidl Plus 99 центов. Куриные яйца 10 штук евро 79. И сливочное масло 170 грамм 79 центов. Lidl стоит того.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня Овны. Не забывайте заботиться о себе и о собственном самочувствии. Если чувствуете какие-то проблемы, обращайтесь к врачам или сделайте чек-ап. Организм это поможет своевременно среагировать на вероятную проблему. Тельцы, вам захочется внимания, поддержки от любимого. Не стесняйтесь поговорить об этом откровенно. Искренние разговоры сделают вас только ближе к друг другу и укрепят чувства. Близнецы, общение с окружающими будет приносить вам удовольствие и новые возможности. Будьте открытыми к знакомствам, но не рассказывайте сразу всю свою биографию. Все должно происходить постепенно. Раки, стоит довериться своим внутренним ощущениям. Именно они могут указывать вам правильное направление. Также вы избежите ошибок, будьте довольны собой. Львы, вы почувствуете усталость, истощение от работы, поэтому лучше вечером устроить отдых с родными, никуда не спешить, попробуйте отключиться от дел, насладиться моментом. Девы, займитесь творчеством в этот день, это поможет успокоить нервы, открыть в себе новые таланты, можно привлечь к этому делу и друзей, чтобы время прошло веселее. Весы, ваша уверенность поможет достичь высокого результата на работе, поэтому не теряйте эту черту и дальше верьте в свои силы. Все лучшее только впереди, так что не останавливайтесь. Скорпионы, день благоприятен для самоанализа и планов. Возможно, вам захочется изменить приоритеты, начать все с чистого листа, однако лучше все обсудить с родными, узнать их мнение. Стрельцы, вас ждут интересные приключения. Есть вероятность, что кто-то захочет сделать вам сюрприз, от которого вы будете в восторге. Также вы можете оказаться в новом для себя месте. Козероги, стоит подготовиться к серьезному разговору, деловым переговорам. Вам нужно будет принять некоторые трудные решения, но не волнуйтесь, сейчас удача на вашей стороне, поэтому все будет хорошо. Водолеи, будьте внимательными, ведь существует риск обмана. В этот день не доверяйте незнакомцам, тщательно проверяйте информацию. Также не делайте спонтанные покупки, ведь потом можете о них пожалеть. И, наконец, рыбы. Беспокойство и уязвимость – это то, что вы почувствуете в этот день. Окружите себя любовью и поддержкой близких. Они подарят вам уют и свое тепло. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня постепенно прояснится. В восточной и центральной частях страны ожидаются небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге облачно. Во второй половине дня выглянет солнце. Юго-западный и западный ветер усилится, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16. Градусов.
0: Реклама.
2: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницголос 18А и в интернете milbaza.lv.
3: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
4: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
3: Магний для нервов?
4: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
3: О, звучит здорово, я тоже куплю.
5: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное зонирование питания.
6: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
7: Через 100 метров. Поверните налево.
8: Налево? Но там же тупик!
9: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
6: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
10: После ревизора занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
11: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
12: Я пью до дна за тех, кто...
13: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
12: Вот новый поворот.
13: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
12: Еще не все дорешено.
13: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
12: Еще не все разрешено.
14: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: то время.
1: История фрисби. Сегодня мы обсудим. Началась она много столетий назад. Летающие диски были еще в Древней Греции, задолго до 4 века до нашей эры, когда метание дисков включили в программу древних Олимпийских игр. Кроме того, известно, что солдаты Древнего Рима использовали свои щиты в качестве метательных дисков. Конечно, метание дисков в древние времена — это не совсем фрисби, поэтому обратимся к более современной истории. Существует несколько версий происхождения этой игры. Уильям Рассел Фрисби, сын Рассела Фрисби, успешного управляющего мукомольной мельницей, в начале 70-х годов 19 века переехал из Брансфорда в Бичпорт, где устроился на работу управляющим новой пекарней Old's Baking Company of New Haven. Некоторое время спустя Фрисби выкупил ее и назвал Фрисби Пай Компани. В 1903 году Уильям Рассел умер, а пекарней стал управлять его сын Джозеф. Ему удалось превратить маленькую пекарню в большую процветающую компанию. Продукция Фрисби Пай Компани пользовалась большой популярностью среди студентов университета Йейл. Пироги Фрисби продавали на металлических подставках, и студенты, съедая пироги, бросались подставками по всему студенческому городку. Поскольку это было не всегда безопасно, то возникала традиция знаками предупреждать друг друга о приближении этой подставки. Причем диаметр формочек варьировался от 4 до 10 дюймов в зависимости от вида продукции, который выбирали студенты. Именно такой версии возникновения игры фрисби придерживаются сторонники школы Pi Teen School. Существует и другая школа Cookie Teen School. Ее сторонники во многом согласны с версией Pi Teen School, однако они считают, что студенты кидали не формочки от пирогов, а крышки от банок, в которых продавались печенье от Frisbee Pi Company. Существует принципиально иная история возникновения игры фрисби. Идею применения формочек от пирогов фрисби приписывают Уолтеру Фредерику Моррисону. Вернувшись со Второй мировой войны, он устроился на работу плотником. Скучная работа не приносила удовлетворения. Имея гены изобретателя, он решил сделать из формочки от пирога игрушку. Нужно сказать, что на дворе стоял 1948 год, время, когда слухи об НЛО вызывали огромный интерес общественности. Вдохновленный этими идеями, а также вспомнить свое детское увлечение, коллекционирование формочек от пирогов, различных крышек и так далее, Моррисон решил превратить свою игрушку в коммерческий проект. Подбирая материал для ее изготовления, он остановился на пластике, который был очень популярным в то время. Оказалось, что он отлично подходит для фрисби. Первая модель фрисби называлась Flying Saucer и представляла собой точную копию крыла со спойлерами, причем их расположение предполагало вращение диска против часовой стрелки. Со временем диск был доработан, Моррисон распространял свое изобретение на Бродвее, однако местная жандармерия запретила ему это делать, так как своей деятельностью он мешал торговому обороту. В результате Моррисон оказался в довольно сложном положении. И еще, значит, однако его изобретением заинтересовались Рич Нер и еще один товарищ, возглавляющий фирму по производству детских игрушек. Flying Saucer показался им удивительной, но вместе с тем простой. Воспользовавшись сложным положением, в котором оказался Моррисон, они пригласили его на свою фабрику по производству игрушек, которая находилась в Сан-Габриэле. И в январе 1957-го с конвейера фабрики сошли первые летающие тарелки. Они пользовались большой популярностью. И с того времени их выпустили более 100 миллионов штук. Значит, почему игрушка называется фрисби? Рич Нер узнал о термине фрисби после посещения студгородка одного из гарвардских университетов. Именно студенты рассказали ему о своем увлечении перекидываться подставками от пирогов фрисби. Это занятие студенты назвали фрисбингом. Неру показалось название очень удачным. Он решил оставить его для игрушки, выпускаемой его фабрикой. При этом он несколько изменил название, ну и написание, соответственно, было немножко иным. Именно под этим названием фрисби об игре узнали во всем мире. Вот такая история. Фрисби для вас.
0: То время.

0: Реклама.
1: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающая до мурашек. Гилл-Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис ЛВ.
4: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LB.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
7: Хану. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
8: Boris Preča, Latvijā. 23. oktobris. Šomī Arēna. Boris un viņa Reflections Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Preča, Šomī Arēna. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs.

0: последних новостей.
1: Ну, давайте так, у нас сегодня в программе одна новость очень длинная, а другая давайте будет покороче, чтобы баланс какой-то соблюсти. В Латвии в 2024 году показатель создания новых предприятий составил почти 14% от общего числа действующих предприятий. Это заметно выше среднего показателя по ЕС, там он 10,4%. Евростат свидетельствует, что в целом в ЕС насчитывалось около 34 миллионов предприятий. Это было в 2024 году. За год было создано 3,5 миллиона новых компаний, в то время как прекратили деятельность 3,1 миллиона предприятий. Значит, показатель закрытия составил 9,2, но открытие, мы поняли, уже по Европе 10,4. Латвийский показатель на 3,5% примерно превышает средний уровень по ЕС, при этом среди стран Балтии абсолютным лидером стала Литва. Там показатель создания новых компаний достиг 17,5%, самый высокий результат во всем Евросоюзе. Следом за Литвой расположилась Португалия, потом Мальта, Франция. Самые низкие показатели в Австрии, Дании и Германии. А вот спросите, почему? А я отвечу. Мое мнение, что давно все уже создано, да? Значит, при этом ситуация в соседней Эстонии существенно отличается. Она вошла в число 8 государств ЕС, где в 2024 году предприятий прекратило деятельности больше, чем было создано. Предварительный показатель закрытия предприятий в Эстонии достиг 29% самого высокого уровня в Евросоюзе. Высокий показатель отмечен также в Литве 15,6%. Ну, что касается Эстонии, ну, пошучу, конечно, политически неграмотно. Просто, значит, некому больше продавать, наверное, продукцию. Граница закрыто, работает с, там, с 7 до 7, что-то такое сейчас. И сложно как-то что-то куда-то вывести, куда-то замести. Да и, в общем-то, движение людей практически остановлено. Ну, не знаю, связано это с новым фирмой или нет, но, возможно, да. Значит, всего в 19 из 27 стран ЕС число новых предприятий превышало число прекративших деятельность. Обратная ситуация наблюдалась в Болгарии, Дании, Германии, Эстонии, Ирландии, Венгрии, Польше и Словакии. Евростат подчеркивает, что рождение предприятий в этой статистике означает создание нового бизнеса, а не появление компаний в результате слияния, разделения или реструктуризации уже существующих компаний. Показатель рассчитывается как отношение числа созданных за год предприятий к общему числу действующих предприятий. Но я могу сказать, что все, конечно, это относительно, друзья мои. Как эти опросы делаются, никто не знает. Кто там учитывает информацию, разделились ли компании, слились ли компании или еще что-то. Я думаю, что, в общем, как бы никто этим не занимается, потому что тут нужно полицейское управление и Шерлок Холмс или Эркюль Пуаро, чтобы это все расследовать. Вообще, действительно, вот я сказал вам про Германию, что там компании новые не появляются, а возможно так и есть, возможно действительно там есть такие какие-то, в общем, серьезные уже устоявшиеся конторы. И люди, которые заканчивают, там, не знаю, университеты, они стремятся попасть в эти организации работать. И, в общем-то, попадают. Кто-то уходит, кто-то умирает, кто-то рождается и попадает снова. И так эти компании работают, работают, работают и еще раз работают. Возможно, появление новых фирм тоже не так хорошо, потому что, ну, что такое новые фирмы? Ну, открыли, не знаю, какую-нибудь кофейню за углом. Это новая фирма? Ну, наверное, да, новая фирма. Кто-то решил там тортики печь на дому. Новая фирма, новая фирма. Ну, с одной стороны, да, неплохо, но в целом как-то мелко. Поэтому, честно говоря, статистика мне непонятна. Насколько она действительно влияет на экономику, не ясно. И, в общем-то, да, действительно, насколько правильно открывать новые компании или поддерживать старые, добрые, проверенные временем. Я почему-то, ну, как-то вот интуитивно считаю, что лучше поддерживать старые, потому что все-таки как-то это наверняка, что ли. Хотя, конечно, и новые, возможно, какие-то гениальные идеи, в ногу со временем идущие, тоже очень необходимы. Но я, в общем, пожелаю так вам, чтобы ваша компания не прозябала, как минимум, если вы вдруг ее открыли, если она давно существует, не прозябала, а как минимум, в общем-то, уверенно работала, а как максимум развивалась, шла вперед, укрупнялась, и чтобы, в общем-то, и прибыли, да, становилось намного больше. Вот такая вот, как мне кажется, интересная новость. Вроде бы простые цифры, а сколько много, в общем-то, информации сказали, и как интересно это, как мне показалось, обыграли. Наша программа продолжается, друзья мои. Всем привет, доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Госагентство занятости поддержит работников Air Baltic. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: В связи с планируемым массовым сокращением работников национальной авиакомпании Латвии Air Baltic, государственное агентство занятости обеспечит работникам, которым грозит безработица, консультации и встречи с потенциальными работодателями. Агентство подтвердило, что получило от Air Baltic уведомление о планируемом массовом сокращении, информацию о количестве сокращаемых работников, а также о том, когда и в какие сроки будут проводиться планируемые сокращения. Агентство не раскрывает, указывая, что этот вопрос находится в компетенции работодателя. Госагентство обеспечит работников индивидуальными или групповыми информационными консультациями, информацией о ситуации на рынке труда и своих услугах, а также консультациями по вопросам карьеры и мероприятиями по повышению конкурентоспособности. Как сообщалось, в связи с предусмотренным бизнес-планом сокращением деятельности, авиакомпания Air Baltic потенциально может сократить от 500 до 700 работников. Сейчас в авиакомпании работают около 3000 человек, таким образом изменения могут затронуть примерно 20% работников.
0: Про Ригу.
2: Столичная управляющая компания RNP планирует начать подключать отопление в рижских домах в понедельник, 12 октября. Как сообщила представитель компании Инита Кабанова, при нынешнем прогнозе погоды необходимые для начала отопительного сезона условия должны сложиться именно к этому дню. Подключать дома будут постепенно, на это планируется отвести 3 дня. Все теплоузлы в зданиях технически готовы к началу отопительного сезона. Компания ориентируется не на конкретную календарную дату, а на погоду. При этом ждать 12 октября не обязательно. Владельцы квартир могут самостоятельно принять решение о более раннем включении отопления. Такой возможностью уже воспользовались жители 10 домов РНП, где батареи в данный момент стали теплыми. В этом году есть еще одно важное отличие. Впервые ни в одном из домов РНП подключение отопления не придется откладывать из-за долгов жильцов. По данным компании, около 84% клиентов ежемесячно оплачивают счета без задержек, а в течение года уровень оплаты достигает 99%. Рига Силтумс может отказаться подключать отопление дому, если за последний год его жители оплатили менее 80% общей суммы выставляемых счетов. При этом РНП подчеркивает, что задолженность конкретного владельца квартиры остается его личным долгом, оплачивать ее соседям не приходится.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии облачно, во второй половине дня постепенно прояснится. В восточной и центральных частях страны ожидаются небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге облачно, в утренние часы возможен небольшой дождь. Во второй половине дня выглянет солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия.
4: Доброе утро, здравствуйте, Кирилл Низов, с вами микрофоном. Мы продолжаем второй час программы для вас. Ираида Спорная, так называется праздник, который отмечается сегодня в народе. Сегодня 6 октября, вторник. Название Спорная появилось из-за погоды, которую редко можно предсказать в данный день. В этот народный праздник хозяйки готовят наливушки, берут ржаные лепешки, в центр кладут картофельное пюре на молоке с яйцом, заворачивают по краям и запекают в печи. Это блюдо очень нравится взрослым и детям. Те, у кого проблемы с финансами, у кого финансы поют ром, мансы гадают на воде, нужно найти место, где соединяются две реки, и набрать из каждой поровну воды в одинаковой емкости, потом наблюдать, из какой из них жидкость испаряется быстрее. Если из той, куда она набрана, из более полноводной реки, то проблемы не прекратятся. Таких людей раньше называли бедолагами и сторонились, боясь, что их беды могут перейти на других. Считается, что на Ираиду Спорну нельзя пересчитывать свои невзгоды, потому что столько же можно накликать и умножить. Чтобы дела наладились, нужно носить в кошельке монетку с изъяном, которая не найдена, а заработана. А рожденный человек в этот день может стать искусным гончаром. Вот. А если орехов много и грибов почти нет, значит зима будет очень холодной. Но бог с ней, зимой. Сегодня прекрасная осень, и мы этому очень рады. 6 октября, вторник, друзья мои. Мы продолжаем нашу программу. Это программа «Доброе утро». Для вас вещаем каждое буднее утро с 7 до 10 утра. И сегодняшний вторник, 6 октября, не исключение. Мы едем вперед. Доброе утро. Поехали. Всем желаю хорошего настроя.
0: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня Овны. Не забывайте заботиться о себе и о собственном самочувствии. Если чувствуете какие-то проблемы, обращайтесь к врачам или сделайте чек-ап. Организм это поможет своевременно среагировать на вероятную проблему. Тельцы, вам захочется внимания, поддержки от любимого. Не стесняйтесь поговорить об этом откровенно. Искренние разговоры сделают вас только ближе к друг другу и укрепят чувства. Близнецы, общение с окружающими будет приносить вам удовольствие и новые возможности. Будьте открытыми к знакомствам, но не рассказывайте сразу всю свою биографию. Все должно происходить постепенно. Раки, стоит довериться своим внутренним ощущениям. Именно они могут указывать вам правильное направление. Также вы избежите ошибок, будьте довольны собой. Львы, вы почувствуете усталость, истощение от работы, поэтому лучше вечером устроить отдых с родными, никуда не спешить, попробуйте отключиться от дел, насладиться моментом. Девы, займитесь творчеством в этот день, это поможет успокоить нервы, открыть в себе новые таланты, можно привлечь к этому делу и друзей, чтобы время прошло веселее. Весы, ваша уверенность поможет достичь высокого результата на работе, поэтому не теряйте эту черту и дальше верьте в свои силы. Все лучшее только впереди, так что не останавливайтесь. Скорпионы, день благоприятен для самоанализа и планов. Возможно, вам захочется изменить приоритеты, начать все с чистого листа, однако лучше все обсудить с родными, узнать их мнение. Стрельцы, вас ждут интересные приключения. Есть вероятность, что кто-то захочет сделать вам сюрприз, от которого вы будете в восторге. Также вы можете оказаться в новом для себя месте. Козероги, стоит подготовиться к серьезному разговору, деловым переговорам. Вам нужно будет принять некоторые трудные решения, но не волнуйтесь, сейчас удача на вашей стороне, поэтому все будет хорошо. Водолеи, будьте внимательными, ведь существует риск обмана в этот день. Не доверяйте незнакомцам, тщательно проверяйте информацию. Также не делайте спонтанные покупки, ведь потом можете о них пожалеть. И, наконец, рыбы. Беспокойство и уязвимость – это то, что вы почувствуете в этот день. Окружите себя любовью и поддержкой близких. Они подарят вам уют и свое тепло. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: Внимательно следим за трафиком на рижских дорогах во вторник, 6 октября. В городе то тут, то там появляются новые участки дорожных работ. К примеру, сегодняшнее утро началось сообщение от нашего добровольного помощника, водителя такси Валентина Юсина с улицы Калнцема.
2: Всем привет. Улица Калнцема, если ехать в сторону Спица, сразу за перекрестком с Мелнсила, на всю ширину проезжей части сгрызли слой асфальта. Будьте осторожней.
1: Спасибо Валентину за инфу. Будем надеяться, что в ближайшее время новое покрытие уложит, иначе в час пик проблем с движением не избежать. Вот и сейчас на Лелорбе с Калнцема крупная пробка. Монитор показывает более чем на 40 минут в сторону центра. Видимо, верхний слой асфальта сняли не только в направлении Спицы. Если вы там проезжаете, сообщите о ситуации по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Для сравнения, на Карля Ульмане в сторону центра от 10 до 15 минут. Кроме того, около 20 минут или чуть более можно оставить в заторе на улице Даугавпилс. Это самое крупное затруднение на данный момент. В общем и целом, трафик в латвийской столице активный, 6 баллов, 52 существенных затора. Следующий выпуск автомонитора через полчаса. Меня зовут Владимир Тин. Пусть вторник будет легким, а дороги безопасными.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Октябрь, ноябрь, декабрь. Время подарков в ПТА. Хейнер, Айга, Электролюкс, Миэле. Покупай стиральную машину и сушку известных производителей. Получи подарок – работу любящего пылесоса. Чистое белье, сухое белье, теплый дом – это чистый дом. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Информация ПТА ЛВ и в магазине ПТА «Дамбиатрия».
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Home Story Riga позаботится о чистоте ваших штор. Профессионалы приедут, снимут, аккуратно упакуют, заберут, почистят, доставят и установят обратно ваши чистые и ароматные дневные или ночные шторы. А также Home Story Riga предлагает временные шторы. Вы даже ничего не заметите, кроме чистоты, свежести и уюта. Home Story Riga. Вы просто наслаждаетесь результатом. Все остальное мы сделаем за вас.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницголас 18А и в интернете milbaza.lv.

0: из последних новостей.
1: Друзья, вот такая новость. Информационные системы латвийского здравоохранения устарели и не интегрированы друг с другом. Они создают дополнительную нагрузку на медицинский персонал, а в отрасли по-прежнему широко используют бумажные документы и вручную обрабатывают данные. Об этом говорится в оценке Всемирной организации здравоохранения, включенной в информационный доклад Минздрава Латвии. ВОЗ оценила управление данными в латвийском здравоохранении, отметив как сильные стороны, так и проблемы для возможного развития. Среди недостатков названо низкое качество и нехватка данных, отсутствие их структуры, а также недостаточное применение единых стандартов обмена данными в информационных системах медицинских учреждений. Наряду с бумажными документами по-прежнему активно используют файлы Excel и вручную обрабатывают информацию. В оценке также указано, что неясно, в каком объеме медицинские данные обязательно выносить в электронное здравоохранение. Кроме того, медицинские учреждения могут дважды отчитываться об оказанных услугах перед Национальной службой здравоохранения и Центром профилактики и контроля заболеваний. Как отмечается в докладе Минздрава, медицинским работникам приходится пользоваться несколькими не связанными между собой системами, повторно вносить одни и те же данные в разные места. Информация о здоровье пациента может быть неполной, поскольку сведения о лечении в других учреждениях не всегда доступны. Данные пациентов хранятся в системах разных медицинских учреждений, а часть информации существует только на бумаге или не представлена в структурированном электронном виде. Результаты обследований и выписки пациентам нередко приходится передавать между учреждениями самостоятельно. И среди рисков Всемирная организация здравоохранения называет ограниченные цифровые навыки населения, сопротивление медицинских работников переменам и разный уровень цифровизации поставщиков услуг. Также отмечена зависимость от внешнего финансирования, подход, при котором цифровизацию развивают в рамках отдельных проектов. Помимо упорядочивания данных, важно повышать цифровую грамотность населения, медицинских работников. Также ВОЗ отметила и сильные стороны латвийской системы управления медицинскими данными. В частности, высоко оценены полнота и качество данных о рождениях и смертях, включая причины смерти. Среди преимуществ также названо единый персональный идентификационный код, который последовательно используют в разных сферах государственного управления. Персональный код, да, который мы прекрасно все знаем. Плюс наличие специализированных сотрудников, хорошее межведомственное сотрудничество. К сильным сторонам отнесены создание централизованной системы электронного здравоохранения и общества с ограниченной ответственностью Latvijas Digital Specialist Centers, а также проекты цифровизации, реализованные при поддержке фондов ESN. Возможности для развития ВОЗ видит во внедрении европейского пространства медицинских данных, реализации стратегии цифрового здравоохранения, использовании потенциала искусственного интеллекта и обмене данных и опытом с другими странами. Ранее сообщалось, что Минздрав планирует создать единую систему оборота медицинских данных, в которой центральным хранилищем станет электронное здравоохранение. Предполагается, что данные будут вносить один раз при их появлении, а затем использовать на следующих этапах лечения. Это позволит сократить объем ручного ввода и административную нагрузку. Сейчас в ведении Минздрава и подчиненных им учреждениях находятся 180 информационных систем и регистров. Проект решения заседания правительства, приложенных докладов, предусматривает, что Минздрав

0: совместно с подведами и Центром цифрового здравоохранения за 3 месяца после утверждения документа проведет инвентаризацию ресурсов и функций, оценит возможности их консолидации и подготовит план дальнейших действий. Мероприятия, включенные в план, предполагается проводить за счет средств госбюджета, доступных в следующем году и позже. Информационный доклад направлен на согласование до, в общем-то, сегодняшнего дня, после чего еще предстоит рассмотреть его на заседании правительства. Значит, вот пишут, конечно, умные люди сразу, что в поликлиниках служебные смартфоны не раздавали. Значит, звонят с проводных телефонов, с проводами и трубками. Трындец полный. И с карточками ходят. Говорят, у нас хорошая советская медицина. Но, вы знаете, я вот сколько был в разных поликлиниках, честно говоря, такого не видел. Возможно, где-то это и есть, не берусь судить. Но там, куда я ходил, в общем-то, все очень электронно, все очень понятно, доступно. Значит, в одну поликлинику юрмальскую прихожу, там все видят, что было в другой. Значит, в другую, соответственно, то, что в первой. И все это после того, как я просто даю свою ID-карточку с персональным кодом, все видит. Поэтому про карточки бумажные, про какую-то вот эту вот историю советскую и так далее, ну, в моем случае ля-ля, не надо, не надо. Но я думаю, что нет, конечно, предела совершенству, все развивается, есть наверняка какие-то ошибки, какие-то проблемы, но я уверен, что через энное количество лет, непродолжительное, замечу, они будут решены. Вообще, хочу сказать, что в Латвии с этим все очень-очень-очень неплохо, говорят, только очереди большие к врачам, вот, а с точки зрения электронных всяких систем, это, по-моему, в общем-то, среди первых стран, ну, в Европе так точно. Вот такая новость. Мы продолжаем, друзья. Доброе утро.
1: Из последних новостей.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня постепенно прояснится. В восточной и центральной частях страны ожидаются небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге облачно. Во второй половине дня выглянет солнце. Юго-западный и западный ветер усилится, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16. Градусов.
0: Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь «Нарвастронг»?
6: Нет, я пью новинку. «Нарвастронг» – формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
5: Магний для нервов?
6: Да, «Нарвастронг» – формула магния. 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
5: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
7: «Нарвастронг» – формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание. Обратите внимание, не изменяет полноценное зонсирование питания.
8: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Latgale 200 gramu 1,19 €. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri 1,49 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
0: Более 30 лет они пока.

Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: последних новостей.
1: Ну, давайте так, у нас сегодня в программе одна новость очень длинная, а другая давайте будет покороче, чтобы баланс какой-то соблюсти. В Латвии в 2024 году показатель создания новых предприятий составил почти 14% от общего числа действующих предприятий. Это заметно выше среднего показателя по ЕС, там он 10,4. Евростат свидетельствует, что в целом в ЕС насчитывалось около 34 миллионов предприятий. Это было в 2024 году. За год было создано 3,5 миллиона новых компаний, в то время как прекратили деятельность 3,1 миллиона предприятий. Значит, показатель закрытия составил 9,2, но открытие, мы поняли, уже по Европе 10,4. Латвийский показатель на 3,5% примерно превышает средний уровень по ЕС, при этом среди стран Балтии абсолютным лидером стала Литва. Там показатель создания новых компаний достиг 17,5%, самый высокий результат во всем Евросоюзе. Следом за Литвой расположилась Португалия, потом Мальта, Франция. Самые низкие показатели в Австрии, Дании и Германии. А вот спросите, почему? А я отвечу. Мое мнение, что давно все уже создано, да? Значит, при этом ситуация в соседней Эстонии существенно отличается. Она вошла в число 8 государств ЕС, где в 2024 году предприятий прекратило деятельности больше, чем было создано. Предварительный показатель закрытия предприятий в Эстонии достиг 29% самого высокого уровня в Евросоюзе. Высокий показатель отмечен также в Литве 15,6%. Ну, что касается Эстонии, ну, пошучу, конечно, политически неграмотно. Просто, значит, некому больше продавать, наверное, продукцию. Границы закрыто, работает с, там, с 7 до 7, что-то такое сейчас. И сложно как-то что-то куда-то вывести, куда-то замести. Да и, в общем-то, движение людей практически остановлено. Ну, не знаю, связано это с новым фирмами или нет, но, возможно, да. Значит, всего в 19 из 27 стран ЕС число новых предприятий превышало число прекративших деятельность. Обратная ситуация наблюдалась в Болгарии, Дании, Германии, Эстонии, Ирландии, Венгрии, Польше и Словакии. Евростат подчеркивает, что рождение предприятий в этой статистике означает создание нового бизнеса, а не появление компаний в результате слияния, разделения или реструктуризации уже существующих компаний. Показатель рассчитывается как отношение числа созданных за год предприятий к общему числу действующих предприятий. Но я могу сказать, что все, конечно, это относительно, друзья мои. Как эти опросы делаются, никто не знает. Кто там учитывает на информацию, разделились ли компании, слились ли компании или еще что-то. Я думаю, что, в общем, как бы никто этим не занимается, потому что тут нужно полицейское управление и Шерлок Холмс или Эркюль Пуаро, чтобы это все расследовать. Вообще, действительно, вот я сказал вам про Германию, что там компании новые не появляются, а возможно, так и есть. Возможно, действительно, там есть такие какие-то, в общем, серьезные, уже устоявшиеся конторы. И люди, которые заканчивают, там, не знаю, университеты, они стремятся попасть в эти организации работать. И, в общем-то, попадают. Кто-то уходит, кто-то умирает, кто-то рождается и попадает снова. И так эти компании работают, работают, работают и еще раз работают. Возможно, появление новых фирм тоже не так хорошо, потому что, ну, что такое новые фирмы? Ну, открыли, не знаю, какую-нибудь кофейню за углом. Это новая фирма? Ну, наверное, да, новая фирма. Кто-то решил там тортики печь на дому. Новая фирма? Новая фирма. Ну, с одной стороны, да, неплохо, но в целом как-то мелко. Поэтому, честно говоря, статистика мне непонятна, насколько она действительно влияет на экономику, не ясно. И, в общем-то, да, действительно, насколько правильно открывать новые компании или поддерживать старые, добрые, проверенные временем. Я почему-то, ну, как-то вот интуитивно считаю, что лучше поддерживать старые, потому что все-таки как-то это наверняка, что ли. Хотя, конечно, и новые, возможно, какие-то гениальные идеи, в ногу со временем идущие, тоже очень необходимы. Но я, в общем, пожелаю так вам, чтобы ваша компания не прозябала, как минимум, если вы вдруг ее открыли, если она давно существует, не прозябала, а как минимум, в общем-то, уверенно работала, а как максимум развивалась, шла вперед, укрупнялась, и чтобы, в общем-то, и прибыли, да, становилось намного больше. Вот такая вот, как мне кажется, интересная новость. Вроде бы простые цифры, а сколько много, в общем-то, информации сказали, и как интересно это, как мне показалось, обыграли. Наша программа продолжается, друзья мои. Всем привет, доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: О трафике в латвийской столице продолжаем разговор. Главная тема сегодня – дорожники собираются сменить покрытие на двух важных улицах, но пока только сняли асфальт. Мы получили сообщение от Виктора с улицы Юглас.
2: Доброе утро, дорожная информация, Виктор. Кто двигается от круга около Икеа в сторону Юглы по улице Юглас, будьте внимательны, там снят асфальт по правой стороне проезжей части. Берегите резину и ходовую часть машин. Будьте внимательны, всем удачи.
1: Спасибо Виктору за инфо. На Юглас на этом участке все более-менее, а вот в другом месте образовалась крупная пробка. Это Лела Рыбыскалнцема в направлении центра. Здесь можно оставить от получаса до 40 минут, и об этом рассказывает водитель такси Валентин Юсин.
3: Улица Калцина, если ехать в сторону Спица, сразу за перекрестком с Мансила, на всю ширину проезжей части сгрызли слой асфальта.
4: И никаких работ не было всю ночь, ни души там не было.
1: Добавлю, что асфальт на Калнцема снят по всей ширине проезжей части. По утрам здесь и без того сложно, ну а сегодня лучше этот участок объезжать. Хотя вот на Карле Ульмане Гатве пробка уже подросла до 20 минут. Но в любом случае это будет поменьше. А еще можно махнуть через Марупе, ну в общем выбираем оптимальный маршрут. Общая обстановка в городе сейчас сложная. 7 баллов на мониторе и около 60 заторов. Всем терпения, с вами любимое радио. Меня зовут Владимир Тин. Ну а в следующем выпуске будет сводка госполиции о правонарушениях и аварийности. А тем временем Валентин Юсин доехал уже до Рижской окружной опять.
5: Еще раз всем привет. Трасса опять в сторону Риги по направлению Иссала спился над Елгавской трассой. На подъеме на мост что-то случилось. Похоже на аварию. Стоит полиция. Собирается большая пробка. По возможности объезжайте.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
6: Рено. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
7: Баня парит.
8: Хорошо.
7: Здоровье дарит.
8: Ну, давай, вот так.
7: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
8: О, хорошо, пяточки.
7: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
8: Класс!
7: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
9: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
10: Что это было?
11: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
9: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
12: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
13: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.

0: время.
1: История фрисби. Сегодня мы обсудим. Началась она много столетий назад. Летающие диски были еще в Древней Греции, задолго до 4 века до нашей эры, когда метание дисков включили в программу древних олимпийских игр. Кроме того, известно, что солдаты Древнего Рима использовали свои щиты в качестве метательных дисков. Конечно, метание дисков в древние времена — это не совсем фрисби, поэтому обратимся к более современной истории. Существует несколько версий происхождения этой игры. Уильям Рассел Фрисби, сын Рассела Фрисби, успешного управляющего мукомольной мельницей, в начале 70-х годов 19 века переехал из Брансфорда в Бичпорт, где устроился на работу управляющим новой пекарней Old's Baking Company of New Heaven. Некоторое время спустя Фрисби выкупил ее и назвал Фрисби Пай Компани. В 1903 году Уильям Рассел умер, а пекарней стал управлять его сын Джозеф. Ему удалось превратить маленькую пекарню в большую процветающую компанию. Продукция Фрисби Пай Компани пользовалась большой популярностью среди студентов университета Йейл. Пироги Фрисби продавали на металлических подставках, и студенты, съедая пироги, бросались подставками по всему студенческому городку. Поскольку это было не всегда безопасно, то возникала традиция знаками предупреждать друг друга о приближении этой подставки. Причем диаметр формочек варьировался от 4 до 10 дюймов в зависимости от вида продукции, который выбирали студенты. Именно такой версии возникновения игры Фрисби придерживаются сторонники школы Pi Teen School. Существует и другая школа Cookie Teen School. Ее сторонники во многом согласны с версией Pi Teen School, однако они считают, что студенты кидали не формочки от пирогов, а крышки от банок, в которых продавались печенье от Фрисби Pi Company. Существует принципиально иная история возникновения игры Фрисби. Идею применения формочек от пирогов Фрисби приписывают Уолтеру Фредерику Моррисону. Вернувшись со Второй мировой войны, он устроился на работу плотником. Скучная работа не приносила удовлетворения. Имея гены изобретателя, он решил сделать из формочки от пирога игрушку. Нужно сказать, что на дворе стоял 1948 год, время, когда слухи об НЛО вызывали огромный интерес общественности. Вдохновленный этими идеями, а также вспомнить свое детское увлечение, коллекционирование формочек от пирогов, различных крышек и так далее, Моррисон решил превратить свою игрушку в коммерческий проект. Подбирая материал для ее изготовления, он остановился на пластике, который был очень популярным в то время. Оказалось, что он отлично подходит для фрисби. Первая модель фрисби называлась Flying Saucer и представляла собой точную копию крыла со спойлерами, причем их расположение предполагало вращение диска против часовой стрелки. Со временем диск был доработан, Моррисон распространял свое изобретение на Бродвее, однако местная жандармерия запретила ему это делать, так как своей деятельностью он мешал торговому обороту. В результате Моррисон оказался в довольно сложном положении. И еще, значит, однако его изобретением заинтересовались Рич Нер и еще один товарищ, возглавляющий фирму по производству детских игрушек. Flying Saucer показался им удивительной, но вместе с тем простой. Воспользовавшись сложным положением, в котором оказался Моррисон, они пригласили его на свою фабрику по производству игрушек, которая находилась в Сан-Габриэле. И в январе 1957-го с конвейера фабрики сошли первые летающие тарелки. Они пользовались большой популярностью. И с того времени их выпустили более 100 миллионов штук. Значит, почему игрушка называется фрисби? Рич Нер узнал о термине фрисби после посещения студгородка одного из гарвардских университетов. Именно студенты рассказали ему о своем увлечении перекидываться подставками от пирогов фрисби. Это занятие студенты назвали фрисбингом. Неру показалось название очень удачным, он решил оставить его для игрушки, выпускаемой его фабрикой. При этом он несколько изменил название, ну и написание, соответственно, было немножко иным. Именно под этим названием фрисби об игре узнали во всем мире. Вот такая история. Фрисби для вас.
0: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В полдень президент выступит с заявлением. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Во вторник после завершения встреч с партиями, избранными в Сейм, президент Эдгар Ринкевич выступит с заявлением для СМИ, сообщили в канцелярии президента. Президент выступит с заявлением в Рижском замке в 12 часов 15 минут. В понедельник Ринкевич начал консультации с партиями, избранными в 15-й Сейм. Первая встреча в Рижском замке состоялась с победителями выборов, объединенным списком. За ней последовали переговоры с Латвией на первом месте. После этого состоялись переговоры с суверенной властью, объединением Лады-Латыши и нацобъединением. Во вторник президент планирует встретиться с представителями прогрессивных и нового единства. На выборах в 15-й Сейм объединенный список одержал убедительную победу, получив 41 место в парламенте. Далее следует Латвия на первом месте с 17 местами, суверенная власть объединением Лады-Латыши 15, нацобъединение прогрессивные по 10, а также новое единство с 7 местами. Между тем, явка избирателей на выборах в 15-й Сейм была самой низкой с момента восстановления независимости. В этом году в выборах приняли участие всего 51,8% избирателей.
0: Про Ригу.
2: В субботу, 10 октября, в центре Риги пройдет мероприятие, посвященное Национальному дню Испании. В программе возложение цветов, военный парад, выставка военной техники, угощение традиционной испанской паэльей. Национальный день Испании официально отмечается 12 октября. Чтобы больше людей могли посетить праздничные мероприятия, в Риге их проведут в субботу, 10 октября. В 11 часов на площади Свободы поднимут флаг Латвии и Испании. Затем состоится возложение цветов к памятнику Свободы и военный парад с участием подразделений Вооруженных сил Испании. Музыкальное сопровождение обеспечит Оркестр национальных вооруженных сил Латвии. Во время парада прозвучат залпы, которые одновременно произведет специально подготовленное подразделение. Для этого будут использовать учебные боеприпасы, которые создают кратковременный шум, но не представляют опасности. После парада посетители смогут осмотреть военную технику Вооруженных сил Испании на площади Свободы. Около 12 часов на улице Кальки 28 желающие смогут попробовать традиционную испанскую паэлью, приготовленную в армейской полевой кухне. Мероприятие организует посольство Испании в Латвии и размещенный в Латвии контингент вооруженных сил Испании совместно с Министерством обороны, национальными вооруженными силами, Рижской думой и другими организациями. Испания входит в число 13 стран-участниц многонациональной бригады НАТО в Латвии. Во время празднования в центре Риги будут действовать ограничения движения, в том числе с 6:30 до 15 часов при необходимости. Будут кратковременно ограничивать движение транспорта по маршруту парада, а также во время размещения и погрузки военной техники.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии облачно, во второй половине дня постепенно прояснится. В восточной и центральных частях страны ожидаются небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге облачно, в утренние часы возможен небольшой дождь. Во второй половине дня выглянет солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия.
1: Третий час проекта «Доброе утро». Здравствуйте всем. Шестое число, октябрь месяц, 6/10/2026 на дворе. И я приветствую всех, кто настроил свои радиоприемники на волну 103.2. Возможно, кто-то слушает и в интернете, но большинство, наверное, тех, кто едет сейчас в машине где-то и слушает нас, естественно, большинство едет по делам, либо на работу. Пусть ваши встречи, ваши дела обязательно пройдут на ура. Если вы едете, не знаю, там, в поликлинику, например, пусть вас не ждет большая очередь и минуют, так сказать, вирусы и микробы. И хорошие только результаты анализов вас ждут. Если вы едете на какую-то встречу, пусть вас ждут только удачно подписанные контракты, договора и договоренности. Пусть все будет хорошо в вашей жизни. Ну, а если вы едете в школу, в университет, побольше знаний получить, пожалуйста. Вот это тоже очень важно, конечно, прекрасных друзей, которые будут рядом. Александр Шилов, знаменитый художник, советский и российский, родился в этот день. Литовский актер театра и кино Йозас Будрайтис. Также Тур Хейердал. Это норвежский путешественник, этнограф и археолог. Также родилась Верико Анджапаридзе, грузинская актриса театра и кино. Архитектор, теоретик архитектуры Шарль де Корбюзье родился в этот день. Реджинальд Фессенден, американский и канадский изобретатель. Луи Филипп I, король Франции в середине 19 века. И, наконец, Франциск Смуглевич, польский художник, 1745 год рождения. Разные, яркие, интересные люди появились на свет в этот день. Я надеюсь, что среди них есть вы, уважаемые слушатели. У кого сегодня праздник личный, поздравляю от души. Желаю душевной гармонии, желаю душевного равновесия. Желаю, чтобы птички пели и цветы цвели в вашей душе всегда. Вот сегодня мы что-то все про души. Ну, так вот почему-то хочется такие слова ложатся. Мы продолжаем до 10 утра, будем вместе, поехали.
0: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: из последних новостей.
1: Друзья, вот такая новость. Информационные системы латвийского здравоохранения устарели и не интегрированы друг с другом. Они создают дополнительную нагрузку на медицинский персонал, а в отрасли по-прежнему широко используют бумажные документы и вручную обрабатывают данные. Об этом говорится в оценке Всемирной организации здравоохранения, включенной в информационный доклад Минздрава Латвии. ВОЗ оценила управление данными в латвийском здравоохранении, отметив как сильные стороны, так и проблемы для возможного развития. Среди недостатков названо низкое качество и нехватка данных, отсутствие их структуры, а также недостаточное применение единых стандартов обмена данными в информационных системах медицинских учреждений. Наряду с бумажными документами по-прежнему активно используют файлы Excel и вручную обрабатывают информацию. В оценке также указано, что неясно, в каком объеме медицинские данные обязательно выносить в электронное здравоохранение. Кроме того, медицинские учреждения могут дважды отчитываться об оказанных услугах перед Национальной службой здравоохранения и Центром профилактики контроля заболеваний. Как отмечается в докладе Минздрава, медицинским работникам приходится пользоваться несколькими не связанными между собой системами, повторно вносить одни и те же данные в разные места. Информация о здоровье пациента может быть неполной, поскольку сведения о лечении в других учреждениях не всегда доступны. Данные пациентов хранятся в системах разных медицинских учреждений, а часть информации существует только на бумаге или не представлена в структурированном электронном виде. Результаты обследований и выписки пациентам нередко приходится передавать между учреждениями самостоятельно. И среди рисков Всемирная организация здравоохранения называет ограниченные цифровые навыки населения, сопротивление медицинских работников переменам и разный уровень цифровизации поставщиков услуг. Также отмечена зависимость от внешнего финансирования, подход, при котором цифровизацию развивают в рамках отдельных проектов. Помимо упорядочивания данных, важно повышать цифровую грамотность населения, медицинских работников. Также ВОЗ отметила и сильные стороны латвийской системы управления медицинскими данными. В частности, высоко оценены полнота и качество данных о рождениях и смертях, включая причины смерти. Среди преимуществ также названы единый персональный идентификационный код, который последовательно используют в разных сферах государственного управления. Ну, то есть персональный код, да, который мы прекрасно все знаем. Ну и, в общем-то, значит, также плюс наличие специализированных сотрудников, хорошее межведомственное сотрудничество. К сильным сторонам отнесены создание централизованной системы электронного здравоохранения и общества с ограниченной ответственностью Latvijas Digital Specialibus Centers, а также проекты цифровизации, реализованные при поддержке фондов ЕСН. И, в общем-то, возможности для развития ВОЗ видит во внедрении европейского пространства медицинских данных, реализации стратегии цифрового здравоохранения, использовании потенциала искусственного интеллекта и обмене с данных и опытом с другими странами. Ранее сообщалось, что Минздрав планирует создать единую систему оборота медицинских данных, в которой центральным хранилищем станет электронное здравоохранение. Предполагается, что данные будут вносить один раз при их появлении, а затем использовать на следующих этапах лечения. Это позволит сократить объем ручного ввода и административную нагрузку. И, значит, сейчас в ведении Минздрава и подчиненных им учреждениях находится 180 информационных систем и регистров. В проект решения заседания правительства приложенных докладов предусматривает, что Минздрав совместно с подведами и Центром цифрового здравоохранения за 3 месяца после утверждения документа проведет инвентаризацию ресурсов и функций, оценит возможности их консолидации и подготовит план дальнейших действий. Мероприятия, включенные в план, предполагается проводить за счет средств госбюджета, доступных в следующем году и позже. Информационный доклад направлен на согласование до, в общем-то, сегодняшнего дня, после чего еще предстоит рассмотреть его на заседании правительства. Значит, вот пишут, конечно, умные люди сразу, что в поликлиниках служебные смартфоны не раздавали. Значит, звонят с проводных телефонов, с проводами и трубками. Трындец полный. И с карточками ходят. Говорят, у нас хорошая советская медицина. Но, вы знаете, я вот сколько был в разных поликлиниках, честно говоря, такого не видел. Возможно, где-то это и есть, не берусь судить. Но там, куда я ходил, в общем-то, все очень электронно, все очень понятно, доступно. Значит, в одну поликлинику юрмальскую прихожу, там все видят, что было в другой. Значит, в другую, соответственно, то, что в первой. И все это после того, как я просто даю свою ID-карточку с персональным кодом, все видит. Поэтому про карточки бумажные, про какую-то вот эту вот историю советскую и так далее, ну, в моем случае ля-ля, не надо, не надо. Но я думаю, что нет, конечно, предела совершенству, все развивается, есть наверняка какие-то ошибки, какие-то проблемы, но я уверен, что через энное количество лет, непродолжительное, замечу, они будут решены. Вообще, хочу сказать, что в Латвии с этим все очень-очень-очень неплохо, говорят, только очереди большие к врачам, вот, а с точки зрения электронных всяких систем, это, по-моему, в общем-то, среди первых стран, ну, в Европе так точно. Вот такая новость. Мы продолжаем, друзья. Доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Теролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Home Story Riga позаботится о чистоте ваших штор. Профессионалы приедут, снимут, аккуратно упакуют, заберут, почистят, доставят и установят обратно ваши чистые и ароматные дневные или ночные шторы. А также Home Story Riga предлагает временные шторы. Вы даже ничего не заметите, кроме чистоты, свежести и уюта. Home Story Riga. Вы просто наслаждаетесь результатом. Все остальное мы сделаем за вас.
5: Start your day like a champion.
6: Начни свой день как чемпион в магазинах Lidl с 5 октября. Блендер Silver Crest 17 евро. Многофункциональный измельчитель 15 евро. И кофемашина Espresso 69 евро. Lidl стоит того.
7: Kā būtu, ja Mozart spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mozartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mozartalika.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня Овны. Не забывайте заботиться о себе и о собственном самочувствии. Если чувствуете какие-то проблемы, обращайтесь к врачам или сделайте чек-ап. Организм это поможет своевременно среагировать на вероятную проблему. Тельцы, вам захочется внимания, поддержки от любимого. Не стесняйтесь поговорить об этом откровенно. Искренние разговоры сделают вас только ближе к друг другу и укрепят чувства. Близнецы, общение с окружающими будет приносить вам удовольствие, новые возможности. Будьте открытыми к знакомствам, но не рассказывайте сразу всю свою биографию. Все должно происходить постепенно. Раки, стоит довериться своим внутренним ощущениям, именно они могут указывать вам правильное направление, также вы избежите ошибок, будьте довольны собой. Львы, вы почувствуете усталость, истощение от работы, поэтому лучше вечером устроить отдых с родными, никуда не спешить, попробуйте отключиться от дел, насладиться моментом. Девы, займитесь творчеством в этот день, это поможет успокоить нервы, открыть в себе новые таланты, можно привлечь к этому делу и друзей, чтобы время прошло веселее. Весы, ваша уверенность поможет достичь высокого результата на работе, поэтому не теряйте эту черту и дальше верьте в свои силы. Все лучшее только впереди, так что не останавливайтесь. Скорпионы. День благоприятен для самоанализа и планов. Возможно, вам захочется изменить приоритеты, начать все с чистого листа. Однако лучше все обсудить с родными, узнать их мнение. Стрельцы, вас ждут интересные приключения. Есть вероятность, что кто-то захочет сделать вам сюрприз, от которого вы будете в восторге. Также вы можете оказаться в новом для себя месте. Козероги. Стоит подготовиться к серьезному разговору, деловым переговорам. Вам нужно будет принять некоторые трудные решения, но не волнуйтесь, сейчас удача на вашей стороне, поэтому все будет хорошо. Водолеи, будьте внимательными, ведь существует риск обмана. В этот день не доверяйте незнакомцам, тщательно проверяйте информацию. Также не делайте спонтанные покупки, ведь потом можете о них пожалеть. И, наконец, рыбы. Беспокойство и уязвимость – это то, что вы почувствуете в этот день. Окружите себя любовью и поддержкой близких. Они подарят вам уют и свое тепло. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня постепенно прояснится. В восточной и центральной частях страны ожидаются небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге облачно. Во второй половине дня выглянет солнце. Юго-западный и западный ветер усилится, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16. Градусов.
0: Реклама. Баня парит.
2: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
2: Вот давай, давай, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
3: Свежий, без добавок, свежий, без добавок. Свежий.
4: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного
3: свежий,
4: волнуемся.
3: Свежий, без добавок.
5: Свежее?
3: Свежее.
5: Без добавок?
3: Без добавок.
5: Очень хорошо.
4: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
6: Сейчас в Lidl полукрылышки бройлера 500 грамм, евро 59.
4: Подробнее на Lidl LV. Lidl стоит того.
7: В аптеках Апотека. Таблетки Биотебал 10 мг для лечения дефицита биотина у взрослых. Симптомы дефицита биотина включают истончение волос, выпадение волос, нарушение роста ногтей и волос. Точные дозировки препарата смотреть в инструкции по применению. Активное вещество препарата Биотинум. В хороших руках. Апотека. Рекламодатели. Филиал ЗФ Полфарма СА в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
8: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: из последних новостей.
1: Ну, давайте так, у нас сегодня в программе одна новость очень длинная, а другая давайте будет покороче, чтобы баланс какой-то соблюсти. В Латвии в 2024 году показатель создания новых предприятий составил почти 14% от общего числа действующих предприятий. Это заметно выше среднего показателя по ЕС, там он 10,4%. Евростат свидетельствует, что в целом в ЕС насчитывалось около 34 миллионов предприятий. Это было в 2024 году. За год было создано 3,5 миллиона новых компаний, в то время как прекратили деятельность 3,1 миллиона предприятий. Значит, показатель закрытия составил 9,2, но открытие, мы поняли, уже по Европе 10,4. Латвийский показатель на 3,5% примерно превышает средний уровень по ЕС, при этом среди стран Балтии абсолютным лидером стала Литва. Там показатель создания новых компаний достиг 17,5%, самый высокий результат во всем Евросоюзе. Следом за Литвой расположилась Португалия, потом Мальта, Франция, самый низкий показатель в Австрии, Дании и Германии. А вот спросите, почему? А я отвечу. Мое мнение, что давно все уже создано, да? Значит, при этом ситуация в соседней Эстонии существенно отличается. Она вошла в число 8 государств ЕС, где в 2024 году предприятие прекратило деятельности больше, чем было создано. Предварительный показатель закрытия предприятий в Эстонии достиг 29% самого высокого уровня в Евросоюзе. Высокий показатель отмечен также в Литве 15,6%. Ну, что касается Эстонии, ну, пошучу, конечно, политически неграмотно. Просто, значит, некому больше продавать, наверное, продукцию. Граница закрыто, работает там с 7 до 7, что-то такое сейчас. И сложно, значит, как-то что-то куда-то вывести, куда-то замести, да и, в общем-то, движение людей практически остановлено. Ну, не знаю, связано это с новыми фирмами или нет, но, возможно, да. Значит, всего в 19 из 27 стран ЕС число новых предприятий превышало число прекративших деятельность. Обратная ситуация наблюдалась в Болгарии, Дании, Германии, Эстонии, Ирландии, Венгрии, Польше и Словакии. Евростат подчеркивает, что рождение предприятий в этой статистике означает создание нового бизнеса, а не появление компаний в результате слияния, разделения или реструктуризации уже существующей компании. Показатель рассчитывается как отношение числа созданных за год предприятий к общему числу действующих предприятий. Но я могу сказать, что все, конечно, это относительно, друзья мои. Как эти опросы делаются, никто не знает. Кто там учитывает информацию, разделились ли компании, слились ли компании или еще что-то. Я думаю, что, в общем, как бы никто этим не занимается, потому что тут нужно полицейское управление и Шерлок Холмс или Эркюль Пуаро, чтобы это все расследовать. Вообще, действительно, вот я сказал вам про Германию, что там компании новые не появляются, а возможно так и есть, возможно действительно там есть такие какие-то, в общем, серьезные уже устоявшиеся конторы, и люди, которые заканчивают там, не знаю, университеты, они стремятся попасть в эти организации работать. И, в общем-то, попадают. Кто-то уходит, кто-то умирает, кто-то рождается и попадает снова. И так эти компании работают, работают, работают и еще раз работают. Возможно, появление новых фирм тоже не так хорошо, потому что, ну что такое новые фирмы? Ну, открыли, не знаю, какую-нибудь кофейню за углом. Это новая фирма. Ну, наверное, да, новая фирма. Кто-то решил там тортики печь на дому. Новая фирма, новая фирма. Ну, с одной стороны, да, неплохо, но в целом как-то мелко. Поэтому, честно говоря, статистика мне непонятна. Насколько она действительно влияет на экономику, не ясно. И, в общем-то, да, действительно, насколько правильно открывать новые компании или поддерживать старые, добрые, проверенные временем. Я почему-то, ну, как-то вот интуитивно считаю, что лучше поддерживать старые, потому что все-таки как-то это наверняка, что ли. Хотя, конечно, и новые, возможно, какие-то гениальные идеи, в ногу со временем идущие, тоже очень необходимы. Но я, в общем, пожелаю так вам, чтобы ваша компания не прозябала, как минимум, если вы вдруг ее открыли, если она давно существует, не прозябала, а как минимум, в общем-то, уверенно работала, а как максимум развивалась, шла вперед, укрупнялась, и чтобы, в общем-то, и прибыли, да, становилось намного больше. Вот такая вот, как мне кажется, интересная новость. Вроде бы простые цифры, а сколько много, в общем-то, информации сказали, и как интересно это, как мне показалось, обыграли. Наша программа продолжается, друзья мои. Всем привет, доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Непростым выдалось для водителей утро вторника в латвийской столице. 7 баллов и порядка 60 заторов на максимуме. Главная проблема – участок на улице Калнцема, где дорожники еще вчера сняли слой асфальта. Это вызвало по направлению в центр пробки до 40 минут. Да и в данный момент затор поменьше здесь сохраняется. Еще одно потенциально сложное место – на улице Юглас, где по направлению в сторону Югла от кольца Бикернеку сняли слой асфальта в правой полосе. Если днем работы не завершат, то быть вечером пробкам и здесь. Перейдем к сводке госполиции за минувшие сутки. За понедельник в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 78 ДТП, в них пострадали 9 человек, в том числе пешеход, велосипедист и двое на электрогаджетах. Патрульные составили 50 протоколов и задержали одного нетрезвого за рулем. Выпил он прилично, сел за руль, был отловлен и наказан. Как итог, уголовное дело, лишение прав на определенный срок, штраф и, помимо этого, нужно выплатить компенсационную стоимость автомобиля. Пусть это будет информация к размышлению. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасных дорог и удачного дня в компании любимого радио.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: В жизни все дорожает. Кофе, бензин, ужин в ресторане, отпуск. А тут оптика Филман, коррекционные очки, оправа, линзы Essilor с покрытием от 19 евро. Нет, это не цена из прошлого века. Нет, мы ничего не забыли посчитать. По рабочим дням с 11 до часу коррекционные очки от 19 евро. И проверка зрения бесплатно. В наше время в это действительно трудно поверить. Но лучше один раз увидеть. Подробности в салонах Филман. Твоя оптика Филман.
8: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца – выгодные цены на свинину. С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
9: 29 января в шоуме «Арена» в Риге выступит «Скриптонит» в рамках

0: вторник, а завтра уже среда. Конечно, прощаемся, чтобы встретиться вновь уже завтра после 7 утра. Последние 3 часа в студии микрофона для вас работал я, Кирилл Низовцев. Что хочу сказать? Хочу сказать, что 1 октября завершился прием песен на конкурс «Супернова» латвийский, который проводит латвийская общественная СМИ. На конкурс поступило 125 песен. Участников, которые продолжат борьбу за право представлять Латвию на Евровидении, выберут жюри, но финальный выбор будет за зрителями. Ну и, в общем-то, 6 февраля уже в рамках одной прямой трансляции пройдет большой финал и суперфинал. Значит, 3 песни будут выбраны, и победителя, который поедет на Евровидение, как я понимаю, из 3 этих участников уже выберут непосредственно зрители голосованием. Так что, ну, в общем, думаю, что выбор будет достойным. Надеюсь, все-таки народ, понимаете, обмануть очень сложно. Народ, как и маленьких детей, устами которых глаголит обычно истина, ну, так во всяком случае говорят, вот, обмануть действительно мало реально. Они чувствуют сердцем такие дела. Друзья мои, хорошей вам музыки. Прощаюсь до завтра. Прекрасного дня, шикарного вечера. До встречи в эфире. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про премьер-министра.
1: Полученный от избирателей мандат возлагает на объединенный список обязанность осуществить перемены в стране, заявил после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем действующий премьер-министр Андрис Кулбергс. Глава правительства обещает сосредоточиться на приведении в порядок государственных финансов, безопасности и экономическом росте. Кулбергс охарактеризовал сложившуюся ситуацию как исторический момент, поскольку значительная часть общества, по его мнению, на выборах выразила поддержку переменам. Главные приоритеты объединенного списка – приведение в порядок госфинансов, укрепление безопасности и содействие экономическому росту, а также повышение эффективности госуправления, напомнил политик. Премьер признал, что предстоящие решения будут непростыми и не всегда популярными в обществе, однако они необходимы ради будущего страны. Говоря о формировании нового правительства, Кулбергс заявил, что конкретная конфигурация коалиции пока неизвестна, поскольку переговоры с потенциальными партнерами еще не проводились. По его словам, главным будет то, какие партии будут готовы подписаться под приоритетами объединенного списка.
3: Про энергетику.
4: Согласно последним данным Евростат, доля энергии из возобновляемых источников в валовом конечном потреблении энергии в ЕС достигла 26,2%. Для сравнения, в 2004 году, когда началось введение этой статистики, этот показатель составлял всего 9,6%. Это означает, что все больше энергии, которую мы повседневно используем, является зеленой, подчеркнул эксперт в области энергетики и исполнительный директор Eurowind Energy Артур Томс. По его словам, Латвия в этом топе на четвертом месте, после Швеции, Финляндии и Дании, и впереди своих соседей – Эстонии – шестое место и Литвы – седьмое место. Наиболее впечатляющий результат зафиксирован в сфере электроэнергетики. По последним расчетам, уже 49,9% валового потребления электроэнергии в ЕС обеспечивают возобновляемые источники, что более чем втрое превышает уровень 2004 года – 15,9%. Эксперт отметил, что электроэнергетику с помощью ветропарков и солнечных станций озеленить проще и быстрее всего. А вот отопление домов и особенно транспорт декарбонизировать намного сложнее. Там все еще доминируют газ, нефть и уголь.
3: Про погоду.
1: Сегодня в первой половине дня в Латвии ожидается облачная погода. В восточных регионах пройдут небольшие дожди. После обеда небо прояснится. Дневная температура составит от 14 до 17 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 9 и порывами на побережье до 18 метров в секунду. В Риге облачность постепенно уменьшится. Температура воздуха составит от 15 до 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить, пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем мерзну.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда после расставания кажется, что привычный мир просто перестал существовать. Именно такое состояние стало основой новой песни Юлии Михальчик «Метеорит». Юлию хорошо помнят еще со времен «Фабрики звезд». Но за прошедшие годы она давно вышла за рамки телевизионного проекта. Певица продолжает выступать и остается верна лиричной эстрадной музыке, в которой особенно важны голос и эмоции. Интересно, что «Метеорит» написала Ирина Дубцова. И ее авторский почерк здесь действительно чувствуется. Встречайте. Юлия Михальчик. «Метеорит».

0: Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Октябрь, ноябрь, декабрь. Время подарков ПТА. Хейнер, Айга, Электролюкс, Миэле. Покупай стиральную машину и сушку известных производителей. Получи подарок – работу любящего пылесоса. Чистое белье, сухое белье, теплый дом – это чистый дом. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Информация ПТА ЛВ и в магазине ПТА Дамбиа 3А.
1: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
2: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билеши сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Tsubaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на «Билеши сервис» ЛВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио Латвия представляет «Песня для тех, кто в пути».

тобой не свести нам разведенных мостов, а город впитывает всю мою боль и бросает под колеса авто. А город впитывает всю мою боль и бросает под колеса авто.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Использовать собственный автомобиль по работе означает тратить не только топливо. Машина набирает километры, изнашиваются шины, тормоза, подвеска и требуется, конечно, обслуживание. Именно поэтому в Латвии государственным и муниципальным служащим, которые используют личный автомобиль для служебных поездок, предусмотрена компенсация за его эксплуатацию. Теперь ее предлагают увеличить сразу вдвое. Сейчас максимальная компенсация без учета расходов на топливо составляет 4 цента за каждый километр. Подготовленные государственной канцелярией поправки предусматривают увеличение этой суммы до 8 центов. Обратите внимание, речь идет именно о компенсации за использование и износ личного автомобиля. Расходы на топливо в эти 8 центов не включены. Причины изменений называют необходимость привести действующие правила в соответствии с нормами закона о подоходном налоге с населения. Но здесь важно слово «предлагают». Новые 8 центов пока не действуют. Проект находится на стадии согласования, которая должна продолжаться до 14 октября. Поэтому считать будущую компенсацию по новому тарифу пока рановато. А вот сама дискуссия довольно показательная. 4 цента за километр были установлены в совершенно других экономических условиях. За это время изменились цены на автомобили, ремонт, запчасти, шины и обслуживание. Если поправки примут, максимальная компенсация увеличится в 2 раза. Правда, остается старый автомобильный вопрос. Насколько даже 8 центов за километр действительно компенсируют реальный износ современной машины? Это уже каждый владелец может попробовать посчитать на собственном автомобиле. На тормозных дисках после дождя или длительной стоянки нередко появляется тонкий слой ржавчины. Обычно в этом плане ничего страшного нет. После нескольких торможений колодки очищают рабочую поверхность, и диски снова становятся блестящими. Но есть интересный признак, который можно обнаружить, просто посмотрев через колесный диск. Если после обычной поездки 3 тормозных диска чистые, а один по-прежнему заметно покрыт ржавчиной, стоит обратить на это внимание. Возможно, колодка на этом колесе недостаточно прижимается к диску. Причины могут быть закисшие направляющие суппорта, неисправность самого суппорта или другие проблемы тормозного механизма. При этом автомобиль первое время может тормозить вполне привычно. Остальные колеса просто берут на себя большую часть работы, поэтому водитель не всегда сразу чувствует неисправность. В этом смысле есть и обратный симптом. Если один тормоз постоянно перегревается, проблема может быть уже в том, что колодка не отпускает диск. Поэтому иногда для первой диагностики не нужен даже инструмент. Достаточно периодически посмотреть на состояние всех 4 дисков. Если один заметно отличается от остальных, это хороший повод проверить тормозную систему. Мы настолько привыкли к асфальту, что дорогу без него сегодня воспринимаем скорее как исключение. При этом сам асфальт намного старше автомобиля. Природный битум люди использовали еще в глубокой древности, но превращать его в привычное нам дорожное покрытие начали значительно позже. В 19 веке европейские города быстро росли, по улицам двигались тысячи конных экипажей, а обычные каменные дороги создавали пыль, грязь и сильный шум. Инженеры начали экспериментировать с покрытием на основе битума. Асфальт оказался удобным решением. Поверхность получалась сравнительно ровной, прочной и значительно менее пыльной. Ну а уже во второй половине 19 века асфальтированные улицы начали появляться в Европе и Америке. А затем произошло то, что первые дорожные строители еще не могли предвидеть. Появился автомобиль. С ростом количества машин технология совершенствовалась. В дорожные смеси стали добавлять щебень, песок и, конечно, битум. А потом появились специальные машины для укладки и уплотнения покрытия. Так что асфальтовые дороги создавались вовсе не для автомобилей. Просто автомобиль появился вовремя и превратил хорошую городскую идею в основу современной дорожной сети. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня постепенно прояснится. В восточной и центральной частях страны ожидаются небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге облачно. Во второй половине дня выглянет солнце. Юго-западный и западный ветер усилится, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16. Градусов.
1: Реклама.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: После ревизора занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в билешу-сервис.
7: Менес Аптека советует: укрепляйте иммунитет этой осенью. В Менес Аптеках в октябре месяц иммунитета. Пищевые добавки для укрепления иммунитета и пищевые добавки при простуде со скидкой до 50%. А еще загляните в ежемесячное предложение звездных цен. Предложение в силе с картой Веселыба.
8: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
7: Менес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
9: Boris Preča, Latvija, 23. oktobris, Šomri Arena. Boris un viņa Reflections Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Preča, Šomri Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām!
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: нажми на тормоза.
1: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
2: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
1: Вместе в пути.

Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье, и тебя приведу в этот сон.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про депутатов.
1: Непереизбранным депутатам Сейма полагаются пособия в размере 3-месячных зарплат, сообщили в пресс-службе Сейма. В парламенте подчеркнули, что сейчас невозможно назвать общий размер компенсаций, которые будут выплачены непереизбранным депутатам, поскольку официальный состав 15-го Сейма пока неизвестен. Также необходимо учитывать, что кандидаты в депутаты могут изменить свое решение и отказаться от выполнения депутатских обязанностей. В пресс-службе Сейма отметили, что зарплата каждого депутата отличается в зависимости от занимаемой должности, поэтому размер компенсации будет разным. Как установлено законом о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений, депутат Сейма, полномочия которого прекращаются вместе с полномочиями соответствующего Сейма, если он не избран в следующий Сейм, получает единовременное пособие в размере 3-месячных зарплат. Как сообщалось ранее, в новом 15-м Сейме новых депутатов будет более 6. Учитывая, что базовая месячная зарплата депутата Сейма составляет 4330 евро, и если состав Сейма обновится примерно на 2/3, на компенсации за 3 месяца должно быть выплачено не менее 850 тысяч евро.
2: Про сотрудничество.
1: Немецкие истребители, которые были временно размещены в Латвии на время выборов в Сейм, покинули авиабазу в Лелварде. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, министр обороны Равис Мелнис поблагодарил подразделение ВВС Германии за вклад в укрепление обороны воздушного пространства Латвии. По его словам, прибытие немецких истребителей в Латвию продемонстрировало способность НАТО в случае необходимости быстро усилить оборону союзников и готовность Латвии принять эти силы. Такое сотрудничество союзников и способность оперативно действовать укрепили безопасность Латвии и всего восточного фланга НАТО, считает Мелнис. Истребители Eurofighter ВВС США находились в Латвии временно, выполняя задачи по поддержке интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. Размещение немецких истребителей в Латвии позволило проверить способность НАТО оперативно перемещать и размещать силы союзников, а также готовность военной базы национальных вооруженных сил принимать и поддерживать воздушные силы союзников, отметили в министерстве.
2: Про погоду.
1: Сегодня в первой половине дня в Латвии ожидается облачная погода. В восточных регионах пройдут небольшие дожди. После обеда небо прояснится. Дневная температура составит от 14 до 17 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 9 и порывами на побережье до 18 метров в секунду. В Риге облачность постепенно уменьшится. Температура воздуха составит от 15 до 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Дело мастера.
1: Когда посудомойка перестает мыть так, как раньше, и тарелки выходят мутными или с остатками еды, это не всегда говорит о поломке. Чаще всего машина просто подает знак, что ей нужно немного внимания. Первое, на что стоит посмотреть, это фильтр. В нижней части машины есть небольшая сетка, и если она забивается остатками пищи или жиром, это снижает давление, и посуда не домывается. Фильтр легко вынимается и промывается под горячей водой. Иногда достаточно нескольких минут, чтобы восстановить работу машины. Второй важный момент – разбрызгиватели. Они отвечают за напор и направление струй. Если отверстия забиты частицами еды или накипью, а вода идет слабее, тогда она не достает до углов и моет неравномерно. Разбрызгиватели можно снять, промыть под струей воды и прочистить зубочисткой каждое отверстие. После такой процедуры посудомойка почти всегда начинает работать лучше. Иногда проблема скрывается в неправильной загрузке. Если тарелки стоят слишком близко, а кастрюли перекрывают друг друга, тогда высокая посуда закрывает датчик подачи воды. Чтобы мойка была равномерной, нужно оставлять небольшие промежутки между предметами и всегда ставить большие вещи по краям. Еще один фактор – соль и ополаскиватель. Если вода в доме жесткая и соль закончилась, на посуде может появляться белесый налет. Проверить эти уровни занимает минуту, а эффект становится заметен сразу. Ну а если проблема совершенно в другом, это уже дело мастера.
0: Дело мастера. Реклама.
2: Праздновать Хэллоуин с фантазией стоит того. С 5 октября мини-пицца с сыром и колбасой 360 грамм 3,59. Картофельная закуска 100 грамм евро 29. И детский костюм 7 евро. Lidl стоит того.
3: В аптеках «Апотека» от боли. Лечебный пластырь «Олфен» 140 миллиграммов для локального симптоматического лечения боли. Активное вещество – натриевая соль диклофенака. Применение от 15 лет 2 раза в день. Полную информацию о лекарстве смотрите в инструкции по применению. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатели. Филиал УАБ «Тема Балтикс» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
4: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
5: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
0: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
6: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билишу Сервис. Звук живой.

0: на Авторадио.
1: Там осень хулиганит, дождь над нами хихикает. Молча смотреть, как ты в пижаме готовишь ПП. Потом читать тебе треки Каспийского, как стихи. Наша любовь, как песни Саши, дарованные этой земле.
2: На ковре из желтых листьев платьице простом.

Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс бастон.

0: Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс. Бастон.
1: Интересный факт.
2: Land Rover.
3: Слово «Land» в названии автомобиля Toyota Land Cruiser компания Toyota позаимствовала у названия другой марки – Land Rover. А до этого Land Cruiser назывался Toyota Jeep. Японцы считали, что слово «джип» обозначает тип автомобиля. Хотя на самом деле «джип» — это торговая марка, которая принадлежала компании Chrysler.
1: Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня постепенно прояснится. В восточной и центральной частях страны ожидаются небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге облачно. Во второй половине дня выглянет солнце. Юго-западный и западный ветер усилится, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16. Градусов.
0: Реклама.
2: Иногда невозможно выбрать только одно блюдо. Почему выбирать одно, если можно попробовать все? В ресторане Habits это возможно. Каждый день у нас действует All You Can Eat. Большой выбор блюд. Ешь сколько хочешь по одной фиксированной цене. Ресторан Habits. Место, куда возвращаются за домашней атмосферой, вкусом и свободой выбора. Попробуйте All You Can Eat уже сегодня.
0: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LB.
3: В Мэнес Аптеке в октябре продолжают сиять особенно выгодные звездные цены. Выгодные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары по звездным ценам. Скидки не распространяются на медикаменты.
4: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы говорим о том, как собака общается с членами семьи и какие сигналы она использует. Сегодня мы обсуждаем ситуацию, с которой может столкнуться любая семья. Почему собака иногда рычит на ребенка и как правильно на это реагировать? Для собаки рычание является способом общения. Это предупреждение о том, что ей сейчас некомфортно. Речь не идет о злости или агрессии. Так собака пытается показать, что границы нарушены, и ей нужно больше пространства. Такое может происходить, если ребенок подходит слишком близко, тянет собаку за уши или лапы, наваливается на нее или играет слишком активно. Иногда рычание появляется рядом с лежанкой, игрушками или миской. Собака может воспринимать эти места как зону покоя и не быть готовой к неожиданному контакту. Также подобная реакция возможна у собак, которые мало общались с детьми и не привыкли к их резким движениям и громким звукам. Важно помнить, что рычание редко возникает внезапно. До него собака обычно подает более тихие сигналы. Она может отворачиваться, прижимать уши, замирать или отходить в сторону. Если эти знаки остаются незамеченными, собака усиливает сигнал голосом. Задача взрослого состоит не в том, чтобы наказывать собаку за рычание, а в том, чтобы разобраться в причине. Рычание помогает предотвратить конфликт и показывает, что питомцу нужна помощь человека. Убирая этот сигнал наказанием, мы лишаем собаку возможности предупреждать. Очень важно учить ребенка уважительному и спокойному общению с собакой. Все контакты должны проходить под контролем взрослых. И пока мы учимся понимать сигналы собаки и вовремя на них реагировать, мир на четырех лапах становится понятнее и добрее для всех.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про Сейм.
2: Средний возраст станово избранных депутатов Сейма составляет примерно 49 лет, свидетельствуют расчеты агентства ЛЭТА. Самому молодому парламентарию 26, самому старшему 73. Два самых молодых депутата родились в 2000 году. Эдуард Зифтинш от Латвии на первом месте и Селма Левренце от прогрессивных. В свою очередь, самым старшим новоизбранным депутатом является Наталья Абала от объединения партии «Суверенная власть» «Младо-Латыши», которая в феврале этого года отметила свой 73-й день рождения. Из всех 100 избранных депутатов Сейма только 9 родились после восстановления независимости Латвии 4 мая 1990 года. Высшее образование есть почти у всех депутатов новоизбранного Сейма. Это в своих декларациях Центральной избирательной комиссии подтвердили 95 из них. 4 новых депутатов не получили образование выше среднего, а один выше основного. В новый Сейм избраны 28 депутатов нынешнего парламента, а также 9 министров действующего правительства, в том числе премьер-министр Андрис Кулбергс. В Сейм также избран 21 депутат самоуправлений.
4: Про премьер-министра.
2: Полученный от избирателей мандат возлагает на объединенный список обязанность осуществить перемены в стране, заявил после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем действующий премьер-министр Андрис Кулбергс. Глава правительства обещает сосредоточиться на приведении в порядок государственных финансов, безопасности и экономическом росте. Кулбергс охарактеризовал сложившуюся ситуацию как исторический момент, поскольку значительная часть общества, по его мнению, на выборах выразила поддержку переменам. Главные приоритеты объединенного списка – приведение в порядок госфинансов, укрепление безопасности и содействие экономическому росту, а также повышение эффективности госуправления, напомнил политик. Премьер признал, что предстоящие решения будут непростыми и не всегда популярными в обществе, однако они необходимы ради будущего страны. Говоря о формировании нового правительства, Кулбрек заявил, что конкретная конфигурация коалиции пока неизвестна, поскольку переговоры с потенциальными партнерами еще не проводились. По его словам, главным будет то, какие партии будут готовы подписаться под приоритетами объединенного списка.
4: Про погоду.
2: Сегодня в первой половине дня в Латвии ожидается облачная погода. В восточных регионах пройдут небольшие дожди. После обеда небо прояснится. Дневная температура составит от 14 до 17 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 9 и порывами на побережье до 18 метров в секунду. В Риге облачность постепенно уменьшится. Температура воздуха составит от 15 до 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда после расставания кажется, что привычный мир просто перестал существовать. Именно такое состояние стало основой новой песни Юлии Михальчик «Метеорит». Юлию хорошо помнит еще со времен «Фабрики звезд». Но за прошедшие годы она давно вышла за рамки телевизионного проекта. Певица продолжает выступать и остается верна лиричной эстрадной музыке, в которой особенно важны голос и эмоции. Интересно, что «Метеорит» написала Ирина Дубцова. И ее авторский почерк здесь действительно чувствуется. Встречайте. Юлия Михальчик. «Метеорит».

0: Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее, без добавок.
4: Свежее?
5: Свежее.
4: Без добавок?
5: Без добавок.
4: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
6: Сейчас в Lidl полукрылышки бройлера 500 грамм, евро 59.
2: Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
7: Иногда невозможно выбрать только одно блюдо. Почему выбирать одно, если можно попробовать все? В ресторане Habits это возможно. Каждый день у нас действует All You Can Eat. Большой выбор блюд. Ешь сколько хочешь по одной фиксированной цене. Ресторан Habits. Место, куда возвращаются за домашней атмосферой, вкусом и свободой выбора. Попробуйте All You Can Eat уже сегодня.
8: 29 января. Шоуми-арена.

0: лучшее.
1: Для тех, кто спешит.
2: Для тех, кто едет налегке.
1: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Использовать собственный автомобиль по работе означает тратить не только топливо. Машина набирает километры, изнашиваются шины, тормоза, подвеска и требуется, конечно, обслуживание. Именно поэтому в Латвии государственным и муниципальным служащим, которые используют личный автомобиль для служебных поездок, предусмотрена компенсация за его эксплуатацию. Теперь ее предлагают увеличить сразу вдвое. Сейчас максимальная компенсация без учета расходов на топливо составляет 4 цента за каждый километр. Подготовленные государственной канцелярией поправки предусматривают увеличение этой суммы до 8 центов. Обратите внимание, речь идет именно о компенсации за использование и износ личного автомобиля. Расходы на топливо в эти 8 центов не включены. Причиной изменений называют необходимость привести действующие правила в соответствии с нормами закона о подоходном налоге с населения. Но здесь важно слово «предлагают». Новые 8 центов пока не действуют. Проект находится на стадии согласования, которая должна продолжаться до 14 октября. Поэтому считать будущую компенсацию по новому тарифу пока рановато. А вот сама дискуссия довольно показательная. 4 цента за километр были установлены в совершенно других экономических условиях. За это время изменились цены на автомобили, ремонт, запчасти, шины и обслуживание. Если поправки примут, максимальная компенсация увеличится в 2 раза. Правда, остается старый автомобильный вопрос. Насколько даже 8 центов за километр действительно компенсирует реальный износ современной машины? Это уже каждый владелец может попробовать посчитать на собственном автомобиле. На тормозных дисках после дождя или длительной стоянки нередко появляется тонкий слой ржавчины. Обычно в этом плане ничего страшного нет. После нескольких торможений колодки очищают рабочую поверхность, и диски снова становятся блестящими. Но есть интересный признак, который можно обнаружить, просто посмотрев через колесный диск. Если после обычной поездки 3 тормозных диска чистые, а один по-прежнему заметно покрыт ржавчиной, стоит обратить на это внимание. Возможно, колодка на этом колесе недостаточно прижимается к диску. Причины могут быть закисшие направляющие суппорта, неисправность самого суппорта или другие проблемы тормозного механизма. При этом автомобиль первое время может тормозить вполне привычно. Остальные колеса просто берут на себя большую часть работы, поэтому водитель не всегда сразу чувствует неисправность. В этом смысле есть и обратный симптом. Если один тормоз постоянно перегревается, проблема может быть уже в том, что колодка не отпускает диск. Поэтому иногда для первой диагностики не нужен даже инструмент. Достаточно периодически посмотреть на состояние всех 4 дисков. Если один заметно отличается от остальных, это хороший повод проверить тормозную систему. Мы настолько привыкли к асфальту, что дорогу без него сегодня воспринимаем скорее как исключение. При этом сам асфальт намного старше автомобиля. Природный битум люди использовали еще в глубокой древности, но превращать его в привычное нам дорожное покрытие начали значительно позже. В 19 веке европейские города быстро росли, по улицам двигались тысячи конных экипажей, а обычные каменные дороги создавали пыль, грязь и сильный шум. Инженеры начали экспериментировать с покрытием на основе битума. Асфальт оказался удобным решением. Поверхность получалась сравнительно ровной, прочной и значительно менее пыльной. Ну а уже во второй половине 19 века асфальтированные улицы начали появляться в Европе и Америке. А затем произошло то, что первые дорожные строители еще не могли предвидеть. Появился автомобиль. С ростом количества машин технология совершенствовалась. В дорожные смеси стали добавлять щебень, песок и, конечно, битум. А потом появились специальные машины для укладки и уплотнения покрытия. Так что асфальтовые дороги создавались вовсе не для автомобилей. Просто автомобиль появился вовремя и превратил хорошую городскую идею в основу современной дорожной сети. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня постепенно прояснится. В восточной и центральной частях страны ожидаются небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге облачно. Во второй половине дня выглянет солнце. Юго-западный и западный ветер усилится, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16. Градусов.
1: Реклама.
3: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
1: Более 30 лет они покрывают.

0: Start your day like a champion.
1: Начни свой день как чемпион в магазинах Lidl с 5 октября. Блендер Silver Crest 17 евро. Многофункциональный измельчитель 15 евро. И кофемашина Espresso 69 евро. Lidl стоит того.
2: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Reklama. Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Piens rasens 3 veidi 200 ml 39 centi. Košļājamām gumijām Orbit 40% atlaide. Ar paldies karti skābais krējums baltais 20% 500 gramu 1 eiro 49 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Kā būtu, ja Mozart spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mozartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mozartalika.
2: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропустите.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про документы.
1: Министр внутренних дел Янис Домброва подал предложение к рассматриваемым в Сейме поправкам к закону об удостоверяющих личность документах, которые предусматривают отказ от требования для граждан и неграждан Латвии с 15-летнего возраста в обязательном порядке получать удостоверение личности или EID-карту. Предложения предусматривают, что обязательным удостоверяющим личность документом будет считаться как удостоверение личности, так и паспорт гражданина или негражданина Латвии. Таким образом, люди смогут сами выбирать, какой документ использовать. В МВД отмечают, что с момента введения обязательной EID-карты существенно развилась среда электронной идентификации. Наряду с удостоверением личности широко используется предоставляемая государством услуга eParex Mobile, а также решение частного сектора Smart ID. В свою очередь, в Евросоюзе предусмотрено внедрение европейского кошелька цифровой идентичности. В министерстве считают, что удостоверение личности больше не является единственным средством доступа к электронным услугам, поэтому нет оснований сохранять требования для каждого жителя в обязательном порядке получать именно этот документ.
3: Про энергетику.
1: Согласно последним данным Евростат, доля энергии из возобновляемых источников в валовом конечном потреблении энергии в ЕС достигла 26,2%. Для сравнения, в 2004 году, когда началось введение этой статистики, этот показатель составлял всего 9,6%. Это означает, что все больше энергии, которую мы повседневно используем, является зеленой, подчеркнул эксперт в области энергетики и исполнительный директор Eurowind Energy Артур Томс Плэшс. По его словам, Латвия в этом топе на четвертом месте, после Швеции, Финляндии и Дании, и впереди своих соседей – Эстонии – шестое место и Литвы – седьмое место. Наиболее впечатляющий результат зафиксирован в сфере электроэнергетики. По последним расчетам, уже 49,9% валового потребления электроэнергии в ЕС обеспечивают возобновляемые источники, что более чем втрое превышает уровень 2004 года – 15,9%. Эксперт отметил, что электроэнергетику с помощью ветропарков и солнечных станций озеленить проще и быстрее всего. А вот отопление домов и особенно транспорт декарбонизировать намного сложнее. Там все еще доминируют газ, нефть и уголь.
3: Про погоду.
1: Сегодня в первой половине дня в Латвии ожидается облачная погода. В восточных регионах пройдут небольшие дожди. После обеда небо прояснится. Дневная температура составит от 14 до 17 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 9 и порывами на побережье до 18 метров в секунду. В Риге облачность постепенно уменьшится. Температура воздуха составит от 15 до 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я всю жизнь шел тебе наяву и во сне.
2: Каждый день с тобой, сердцем и рукой.
0: Первое автомобильное радио.
2: И с

0: края.
1: 103.2 FM.
2: Не забывайте, пока мы вместе.
3: Авторадио Латвия.
1: Вместе в пути.

0: Остановка.
1: Когда возвращаешься домой после дороги и хочется чего-то легкого, этот суп станет хорошим выбором. История грибного супа-крема уходит корнями в кухню Франции середины 18 века. Затем простые грибные супы-пюре распространились по Европе, а белые грибы стали отдельной гастрономической ценностью в 19 веке. Сегодня мы приготовим крем-суп из белых грибов с ароматом леса и домашним теплом. Для начала промойте белые грибы, очистите и нарежьте их. Измельчите 1-2 луковицы, обжарьте в сливочном или растительном масле до прозрачности. Затем добавьте грибы и обжаривайте еще примерно 6 минут, пока они не отдадут аромат и слегка не подрумянятся. Залейте бульоном или водой. Доведите до кипения и варите до мягкости грибов и зеленых нот леса в аромате. После этого пробейте суп блендером до состояния густого крем-пюре. Добавьте сливки, соль и свежемолотый черный перец по вкусу. Если хочется акцента, можно добавить немного мускатного ореха или 20 граммов белого вина. Подавайте суп горячим, украсив каплей сливок, чесночными гренками или тонкой веточкой зелени. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама.
3: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Низголос 18А и в интернете milbaza.lv.
4: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
5: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунинекс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунинекс ЛВ» и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунинекс ЛВ».
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
8: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
9: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
10: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.

0: Интересный факт. Женщины в Формуле-1.
1: В автогонках Формулы-1 женщины могут участвовать наравне с мужчинами. Однако за всю историю соревнований в них принимало участие только 5 женщин, из которых лишь 2 смогли преодолеть квалификацию и завершить гонку. В 1975 году итальянка Лелла Ломбарди сумела в одном из гран принабрать очки. Больше повторить этот успех не удавалось ни одной женщине.
0: Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня постепенно прояснится. В восточной и центральной частях страны ожидаются небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге облачно. Во второй половине дня выглянет солнце. Юго-западный и западный ветер усилится, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16. Градусов.
0: Реклама.
2: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
5: Home Story Riga позаботится о чистоте ваших штор. Профессионалы приедут, снимут, аккуратно упакуют, заберут, почистят, доставят и установят обратно ваши чистые и ароматные дневные или ночные шторы. А также Home Story Riga предлагает временные шторы. Вы даже ничего не заметите, кроме чистоты, свежести и уюта. Home Story Riga. Вы просто наслаждаетесь результатом. Все остальное мы сделаем за вас.
0: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: мотор.
1: Киноафиша. Сегодняшний выпуск «Киноафиши» посвящен фильму «Большие глаза». Фильм «Большие глаза» рассказывает реальную историю художницы Маргарет Кин, чьи работы стали настоящей сенсацией. Действие начинается в конце 50-х годов, когда Маргарет уходит от мужа, переезжает с дочерью и пытается начать жизнь заново, зарабатывая иллюстрациями. Судьба сводит ее с харизматичным художником Уолтером Кином. Он легко находит покупателей, умеет говорить и продавать, и вскоре они становятся семьей. Уолтер выдает картины Маргарет за свои, убеждая ее, что так будет проще добиться успеха. Неожиданно работы становятся невероятно популярными, приносят деньги и роскошную жизнь. Но цена этого успеха оказывается слишком высокой. Со временем Маргарет понимает, что живет в тени собственного таланта. Уолтер все больше одержим славой, давит на жену и требует новых картин, а страх и зависимость не дают ей сразу сказать правду. Перелом наступает, когда она решается бежать и впервые публично заявить о своем авторстве. Кульминацией фильма «Большие глаза» становится судебный процесс, где истину решают самым простым и честным способом. Оба должны доказать, кто на самом деле художник. Этот момент становится символом победы таланта над обманом. Интересного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про депутатов.
1: Непереизбранным депутатам Сейма полагаются пособия в размере 3-месячных зарплат, сообщили в пресс-службе Сейма. В парламенте подчеркнули, что сейчас невозможно назвать общий размер компенсаций, которые будут выплачены непереизбранным депутатам, поскольку официальный состав 15-го Сейма пока неизвестен. Также необходимо учитывать, что кандидаты в депутаты могут изменить свое решение и отказаться от выполнения депутатских обязанностей. В пресс-службе Сейма отметили, что зарплата каждого депутата отличается в зависимости от занимаемой должности, поэтому размер компенсации будет разным. Как установлено законом о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений, депутат Сейма, полномочия которого прекращаются вместе с полномочиями соответствующего Сейма, если он не избран в следующий Сейм, получает единовременное пособие в размере 3-месячных зарплат. Как сообщалось ранее, в новом 15-м Сейме новых депутатов будет более 6. Учитывая, что базовая месячная зарплата депутата Сейма составляет 4330 евро, и если состав Сейма обновится примерно на 2/3, на компенсации за 3 месяца должно быть выплачено не менее 850 тысяч евро.
2: Про сотрудничество.
1: Немецкие истребители, которые были временно размещены в Латвии на время выборов в Сейм, покинули авиабазу в Лелварде. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, министр обороны Равис Мелнис поблагодарил подразделение ВВС Германии за вклад в укрепление обороны воздушного пространства Латвии. По его словам, прибытие немецких истребителей в Латвию продемонстрировало способность НАТО в случае необходимости быстро усилить оборону союзников и готовность Латвии принять эти силы. Такое сотрудничество союзников и способность оперативно действовать укрепили безопасность Латвии и всего восточного фланга НАТО, считает Мелнис. Истребители Eurofighter ВВС США находились в Латвии временно, выполняя задачи по поддержке интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. Размещение немецких истребителей в Латвии позволило проверить способность НАТО оперативно перемещать и размещать силы союзников, а также готовность военной базы национальных вооруженных сил принимать и поддерживать воздушные силы союзников, отметили в министерстве.
2: Про погоду.
1: Сегодня в первой половине дня в Латвии ожидается облачная погода. В восточных регионах пройдут небольшие дожди. После обеда небо прояснится. Дневная температура составит от 14 до 17 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 9 и порывами на побережье до 18 метров в секунду. В Риге облачность постепенно уменьшится. Температура воздуха составит от 15 до 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Авторадио Латвия поздравляет и желает в народной передаче «Только для вас». Она только что стартовала. Меня зовут Владимир Тин. Весь час с 14 до 15 мы передаем ваши приветы, пожелания, поздравления, а также музыкальные заявки. С одной из них и начнем. Владимир, добрый день. Меня зовут Евгений. Прошу передать привет Елене и Светлане. Поздравьте с осенним, солнечным и теплым днем моих коллег, а также всех слушателей Авторадио. А для настроения передайте песню «Музыка моя». Ну что ж, сказано – сделано, то есть сказано вами – сделано нами. И мы слушаем Дмитрия Колдуна в позитивной передаче
1: «Только для вас».

Таня Буланова спела про Таню. И у нас, кстати, есть замечательное продолжение этой темы. Добрый день, Владимир и Авторадио. Это снова мы. То есть прекрасный швейный коллектив из Елгова. На этот раз толика счастья выпала на долю Татьяны Авдошкиной. Таня, Танечка, коллега. Светлый ум и красота. Пусть в делах не будет снега, в смысле стужи, тормозов. Пусть работа в радость будет. Спорятся твои дела, а начальник пусть не будет. А хвалит за то, что сделать ты смогла. В коллективе солнце, право, с тобой легче в 40 раз. Заслужила ты по праву уважение и дружбу от нас. Вам, Татьяна, мы подарим песенку про счастье, которая нужна всем, и вам, и нам, и слушателям Авторадио Латвия. Ну и, конечно, вашим заботливым коллегам, которые придумали этот милый музыкальный сюрприз, а мы его вам подарили.

0: Реклама.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jāpilnai lietošanai.
2: Какая-то спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нервостронг?
3: Нет, я пью новинку. Нервостронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
2: Магний для нервов?
3: Да, Нервостронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
2: О, звучит здорово, я тоже куплю.
0: Нервостронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценные зоны сервера.
4: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
5: Баня парит.
6: Хорошо.
5: Здоровье дарит.
6: Ну, давай, давай, давай, вот так.
5: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
6: О, хорошо, пяточки, пяточки.
5: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
6: Класс!
5: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
7: 29 января в Xiaomi Arena в Риге выступит Скриптонит в рамках

Всегда приятно, когда в программе «По заявкам только для вас» идет речь о наших добрых и давних знакомых. Здравствуйте! Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Александра Старотоненкова, замечательного человека и одного из победителей конкурса пилотов на Авторадио «Латвия». Пусть прекрасная круглая дата станет еще одной вершиной на жизненном пути. Впереди ждут новые высоты, победы и яркие события. Желаем, Александр, чтобы ваш оптимизм, энергия и умение наслаждаться каждым днем всегда помогали с легкостью преодолевать любые препятствия. Пусть в жизни всегда будут любовь, дружба, радость и счастливые встречи. Крепкого здоровья, вдохновения и огромной удачи. С днем рождения! Это поздравили друзья, а Авторадио Латвия присоединяется. Ну и тема счастья, она наполняется особым смыслом, потому что сейчас в программе «По заявкам только для вас» будет звучать песня «Пожелание». Мы желаем счастья вам!

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио Латвия представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, ветер западный умеренный, ночная температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла, в прибрежных районах не ниже плюс 10, плюс 13. В среду днем Латвия окажется в зоне действия мягкого осеннего антициклона. Ожидается переменная облачность, ветер западных направлений от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха до 14-16 градусов тепла. В Риге завтра ожидается преимущественно солнечная погода. К вечеру небо постепенно затянет облаками. При легком ветре западного направления столбики термометров поднимутся до комфортных плюс 16 градусов.
0: Реклама.
2: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
0: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на биржу сервис LV.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maksimā no 6. līdz 12. oktobrim ar paldies karti skābais krējums baltais 20%, 500 gramu, 1 eiro 49 centi. Cāļa krūtiņas fileja XXL, bauska, fasēta 5 eiro 99 centi kilogramā. Un tikai 2X un 3X veikalos tekstila izstrādājumiem un paklājiem pērkot jebkuras divas preces 50% atlaide. Maksimā.
4: После ревизора. Занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей. Вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами. И профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
5: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba. Mocartalika.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

программу по заявкам только для вас прилетела весточка из автосервиса, тоже наших добрых знакомых. Привет, Авторадио. Хотим поздравить нашего коллегу Тимура с днем рождения. Желаем, чтобы удача шла по пятам, чтобы успехи радовали, а все задуманное получалось легко и с душой. Пусть в твоей жизни будет больше приятных событий, крепкого тебе здоровья, настоящего достатка и побольше моментов, когда становится хорошо на душе. А верные люди пусть всегда остаются рядом и делают обычные дни лучше и светлее. Ты самый лучший механик. Мы, кстати, тоже в этом нисколько не сомневаемся. Желаем вам, Тимур, не только хорошо поработать, но и классно отдохнуть, а также шикарно отметить свой день рождения. Но при этом не забывать, что завтра снова рабочий день. А музыкальным подарком будет песня группы «Звери». До скорой встречи!

И заключительное на сегодня поздравление его прислала Александра в программу «По заявкам только для вас». Здравствуйте, Авторадио. Передайте привет семье Зайко и поздравления с днем рождения мужу Валере. Счастья, успехов, здоровья, любви. Если можно, передайте песню про Сашку. Надо сказать, что у нас их несколько, но самое подходящее случаю, а именно вашему празднику, Александр, будет от Ляли Размаховой. И надеюсь, она вас сегодня порадует. А мы на этом с нашими слушателями простимся до завтра, когда на том же месте в тот же час в эфире снова будет замечательная передача.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про детей.
1: Состояние здоровья подрастающего поколения в Латвии вызывает серьезные опасения, заявил почетный доктор Латвийской академии наук Петерис Апринис. Примерно треть детей в Латвии к 18 годам имеют лишний вес, отметил специалист. Он подчеркивает, что избыточные килограммы в подростковом возрасте запускают цепочку долгосрочных проблем, которые напрямую ограничивают будущее молодых людей. В частности, многие выпускники оказываются не в состоянии сдать базовые физические нормативы. Это закрывает им путь в армию, полицию и другие сферы, где критически важна хорошая форма. Одной из главных причин сложившейся ситуации Апинис называет дефицит движения в учебных заведениях. Латвийская система образования пока не в силах гарантировать детям регулярные нагрузки. Для сравнения доктор приводит пример Норвегии и Швеции, где стандартом считается минимум 1 час полноценной активности в день, желательно под открытым небом. Внедрение подобного подхода могло бы коренным образом изменить показатели здоровья нации. «Если бы мы смогли это обеспечить, наши дети были бы гораздо здоровее», – резюмировал Апинис.
3: Про документы.
1: Министр внутренних дел Янис Домброва подал предложение к рассматриваемым в Сейме поправкам к закону об удостоверяющих личность документах, которые предусматривают отказ от требования для граждан и неграждан Латвии с 15-летнего возраста в обязательном порядке получать удостоверение личности или EID-карту. Предложения предусматривают, что обязательным удостоверяющим личность документом будет считаться как удостоверение личности, так и паспорт гражданина или негражданина Латвии. Таким образом, люди смогут сами выбирать, какой документ использовать. В МВД отмечают, что с момента введения обязательной EID-карты существенно развилась среда электронной идентификации. Наряду с удостоверением личности широко используется предоставляемая государством услуга eParex Mobile, а также решение частного сектора Smart ID. В свою очередь, в Евросоюзе предусмотрено внедрение европейского кошелька цифровой идентичности. В министерстве считают, что удостоверение личности больше не является единственным средством доступа к электронным услугам, поэтому нет оснований сохранять требования для каждого жителя в обязательном порядке получать именно этот документ.
2: Про погоду.
1: В среду, 7 октября, в Латвии ожидается малооблачная погода без существенных осадков. Дневная температура составит от 13 до 17 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге преимущественно солнечно. Вечером небо постепенно затянется облаками. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда после расставания кажется, что привычный мир просто перестал существовать. Именно такое состояние стало основой новой песни Юлии Михальчик «Метеорит». Юлию хорошо помнят еще со времен «Фабрики звезд». Но за прошедшие годы она давно вышла за рамки телевизионного проекта. Певица продолжает выступать и остается верна лиричной эстрадной музыке, в которой особенно важны голос и эмоции. Интересно, что «Метеорит» написала Ирина Дубцова. И ее авторский почерк здесь действительно чувствуется. Встречайте! Юлия Михальчик. «Метеорит».

0: Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Вот давай, давай, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
4: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
3: Магний для нервов?
4: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
3: О, звучит здорово, я тоже куплю.
5: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
6: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницголос 18А и в интернете milbaza.lv.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Использовать собственный автомобиль по работе означает тратить не только топливо. Машина набирает километры, изнашиваются шины, тормоза, подвеска и требуется, конечно, обслуживание. Именно поэтому в Латвии государственным и муниципальным служащим, которые используют личный автомобиль для служебных поездок, предусмотрена компенсация за его эксплуатацию. Теперь ее предлагают увеличить сразу вдвое. Сейчас максимальная компенсация без учета расходов на топливо составляет 4 цента за каждый километр. Подготовленные государственной канцелярией поправки предусматривают увеличение этой суммы до 8 центов. Обратите внимание, речь идет именно о компенсации за использование и износ личного автомобиля. Расходы на топливо в эти 8 центов не включены. Причины изменений называют необходимость привести действующие правила в соответствии с нормами закона о подоходном налоге с населения. Но здесь важно слово «предлагают». Новые 8 центов пока не действуют. Проект находится на стадии согласования, который

0: должна продолжаться до 14 октября. Поэтому считать будущую компенсацию по новому тарифу пока рановато. А вот сама дискуссия довольно показательная. 4 цента за километр были установлены в совершенно других экономических условиях. За это время изменились цены на автомобили, ремонт, запчасти, шины и обслуживание. Если поправки примут, максимальная компенсация увеличится в 2 раза. Правда, остается старый автомобильный вопрос. Насколько даже 8 центов за километр действительно компенсируют реальный износ современной машины? Это уже каждый владелец может попробовать посчитать на собственном автомобиле. На тормозных дисках после дождя или длительной стоянки нередко появляется тонкий слой ржавчины. Обычно в этом плане ничего страшного нет. После нескольких торможений колодки очищают рабочую поверхность, и диски снова становятся блестящими. Но есть интересный признак, который можно обнаружить, просто посмотрев через колесный диск. Если после обычной поездки 3 тормозных диска чистые, а один по-прежнему заметно покрыт ржавчиной, стоит обратить на это внимание. Возможно, колодка на этом колесе недостаточно прижимается к диску. Причины могут быть закисшие направляющие суппорта, неисправность самого суппорта или другие проблемы тормозного механизма. При этом автомобиль первое время может тормозить вполне привычно. Остальные колеса просто берут на себя большую часть работы, поэтому водитель не всегда сразу чувствует неисправность. В этом смысле есть и обратный симптом. Если один тормоз постоянно перегревается, проблема может быть уже в том, что колодка не отпускает диск. Поэтому иногда для первой диагностики не нужен даже инструмент. Достаточно периодически посмотреть на состояние всех 4 дисков. Если один заметно отличается от остальных, это хороший повод проверить тормозную систему. Мы настолько привыкли к асфальту, что дорогу без него сегодня воспринимаем скорее как исключение. При этом сам асфальт намного старше автомобиля. Природный битум люди использовали еще в глубокой древности, но превращать его в привычное нам дорожное покрытие начали значительно позже. В 19 веке европейские города быстро росли, по улицам двигались тысячи конных экипажей, а обычные каменные дороги создавали пыль, грязь и сильный шум. Инженеры начали экспериментировать с покрытием на основе битума. Асфальт оказался удобным решением. Поверхность получалась сравнительно ровной, прочной и значительно менее пыльной. Ну а уже во второй половине 19 века асфальтированные улицы начали появляться в Европе и Америке. А затем произошло то, что первые дорожные строители еще не могли предвидеть. Появился автомобиль. С ростом количества машин технология совершенствовалась. В дорожные смеси стали добавлять щебень, песок и, конечно, битум. А потом появились специальные машины для укладки и уплотнения покрытия. Так что асфальтовые дороги создавались вовсе не для автомобилей. Просто автомобиль появился вовремя и превратил хорошую городскую идею в основу современной дорожной сети. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, ветер западный умеренный, ночная температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла, в прибрежных районах не ниже плюс 10, плюс 13. В среду днем Латвия окажется в зоне действия мягкого осеннего антициклона. Ожидается переменная облачность, ветер западных направлений от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха до 14-16 градусов тепла. В Риге завтра ожидается преимущественно солнечно. Солнечная погода. К вечеру небо постепенно затянет облаками. При легком ветре западного направления столбики термометров поднимутся до комфортных плюс 16 градусов.
1: Реклама.
3: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
4: Сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
7: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
8: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис ОВ.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы говорим о том, как собака общается с членами семьи и какие сигналы она использует. Сегодня мы обсуждаем ситуацию, с которой может столкнуться любая семья. Почему собака иногда рычит на ребенка и как правильно на это реагировать? Для собаки рычание является способом общения. Это предупреждение о том, что ей сейчас некомфортно. Речь не идет о злости или агрессии. Так собака пытается показать, что границы нарушены и ей нужно больше пространства. Такое может происходить, если ребенок подходит слишком близко, тянет собаку за уши или лапы, наваливается на нее или играет слишком активно. Иногда рычание появляется рядом с лежанкой, игрушками или миской. Собака может воспринимать эти места как зону покоя и не быть готовой к неожиданному контакту. Также подобная реакция возможна у собак, которые мало общались с детьми и не привыкли к их резким движениям и громким звукам. Важно помнить, что рычание редко возникает внезапно. До него собака обычно подает более тихие сигналы. Она может отворачиваться, прижимать уши, замирать или отходить в сторону. Если эти знаки остаются незамеченными, собака усиливает сигнал голосом. Задача взрослого состоит не в том, чтобы наказывать собаку за рычание, а в том, чтобы разобраться в причине. Рычание помогает предотвратить конфликт и показывает, что питомцу нужна помощь человека. Убирая этот сигнал наказанием, мы лишаем собаку возможности предупреждать. Очень важно учить ребенка уважительному и спокойному общению с собакой. Все контакты должны проходить под контролем взрослых. И пока мы учимся понимать сигналы собаки и вовремя на них реагировать, мир на четырех лапах становится понятнее и добрее для всех.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Средний возраст новоизбранных депутатов Сейма приближается к 50. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Средний возраст 100 избранных депутатов 15-го Сейма Латвии составляет около 48,75 года. Самые молодые депутаты – Эдуардс Зивтинш от «Латвия на первом месте» и Селма Левренце от «Прогрессивных». Оба родились в 2000 году и, согласно открытой информации, еще не достигли 26 лет. Самая старшая среди избранных депутатов – Наталья Абола от «Объединения партии «Суверенная власть», «Объединение Млада Латыши». В феврале этого года ей исполнилось 73 года. Из 100 депутатов нового Сейма только 9 родились после восстановления независимости Латвии 4 мая 1990 года. Высшее образование есть почти у всех избранных депутатов. В своих декларациях, поданных в Центральную избирательную комиссию, его наличие указали 95 человек. Четверо депутатов не получили образование выше среднего, один выше основного. В новый Сейм избраны 28 депутатов нынешнего парламента, а также 9 действующих министров правительства, в том числе премьер-министр Андрис Кулбергс. Кроме того, депутатские мандаты получили 26 нынешних депутатов самоуправлений. Еще 12 избранных депутатов в качестве основного места работы указали должности, связанные с представленными ими политическими силами. Еще часть избранных депутатов 15-го Сейма в своих декларациях указали в качестве основного места работы государственные или муниципальные учреждения, образование и медицины. Таким образом, до избрания в Сейм лишь меньшая часть новых депутатов работала в частном секторе.
2: Про Балтию.
1: Департамент полиции и погранохраны Эстонии решил усилить контроль на границе с Латвией. Причина – вторичная миграция. На прошлой неделе в Эстонии был задержан 41 человек, который прибыл из Латвии. Речь идет о миграционном давлении, которое могло быть инициировано Беларусью, но если говорить о странах происхождения этих иммигрантов, то чаще всего задерживаем граждан Сомали, за которыми следуют другие страны Восточной Африки, такие как Эфиопия, а также более отдаленные страны – Индия, Пакистан, Бангладеш. На самом деле таких стран происхождения очень много, сообщил глава патрульной службы юго-восточного отделения Департамента полиции погранохраны Эстонии Игорь Богданов. Всего с конца июля полиция Эстонии задержала около 300 нелегальных иммигрантов, которые незаконно пробираются из Беларуси в Латвию, а затем в Эстонию.
2: Про погоду.
1: В пятницу 9 октября в Латвии ожидается первая за нынешнюю осень буря, прогнозируют синоптики. Согласно последним данным, ветер значительно усилится утром в пятницу, и в течение дня порывы юго-западного ветра достигнут 16-21 метра в секунду. На побережье до 28 метров в секунду. В ночь на субботу ветер стихнет. Ожидается, что последствия шторма будут значительно менее серьезными, чем 22 августа и в ночь на 23 августа, когда Латвию накрыла сильнейшая за всю историю наблюдений летняя буря. В среду и четверг погода в Латвии будет преимущественно сухой и солнечной. Ветер слабым или умеренным. При этом в четверг температура воздуха может подняться до плюс 20 градусов. В пятницу заметно похолодает. Днем во многих местах температура опустится ниже плюс 10. Временами будет идти дождь. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Октябрь, ноябрь, декабрь. Время подарков ПТА. Хейнер, Айга, Электролюкс, Миэле. Покупай стиральную машину и сушку известных производителей. Получи подарок – работу любящего пылесоса. Чистое белье, сухое белье, теплый дом – это чистый дом. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Информация ПТА ЛВ и в магазине ПТА Дамбя 3А.
1: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза. Это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза. Экипировка, проверенная временем. Низголос 18А. И в интернете milbaza.lv.
2: Укрепляй свой организм осенью в аптеках «Апотека». В этом месяце на детские витамины «Марс» и «Ши» скидки до 60% и скидка 50% на продукты бренда «Провизор» при покупке любых двух. Сочетай на свой выбор из широкого ассортимента минералов «Провизор» и выбирай железо, цинк, безглицинат магния или новый жидкий магний «Провизор Drink and Go», который удобно принимать прямо из саше. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
4: Через 100 метров поверните налево.
5: Налево? Но там же тупик!
6: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
0: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.

0: ручной регулировки катушек зажигания. В те времена механики на слух настраивали катушки так, чтобы они гудели в унисон. Это означало, что двигатель работает идеально. Если гул различался, требовалась перенастройка. Сегодня тюнинг охватывает все. От чип-тюнинга до изменения внешнего вида.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, ветер западный умеренный, ночная температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла, в прибрежных районах не ниже плюс 10, плюс 13. В среду днем Латвия окажется в зоне действия мягкого осеннего антициклона. Ожидается переменная облачность, ветер западных направлений от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха до 14-16 градусов тепла. В Риге завтра ожидается преимущественно солнечная погода. К вечеру небо постепенно затянет облаками. При легком ветре западного направления столбики термометров поднимутся до комфортных плюс 16 градусов.
0: Реклама.
2: Рено.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
5: Что это было?
6: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
7: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
8: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
9: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima!
10: Я пью до дна за тех, кто в море.
11: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
10: Вот новый поворот.
11: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
10: Еще не все дорешено.
11: Билеты на сайте «Билишу сервис». Не пропусти.
10: Еще не все разрешено.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Автомонитор.
1: Если посмотреть сверху на интерактивную карту города, можно сразу отметить красные и даже бордовые участки артерий, по которым движение идет крайне туго. Отметим, что сегодня большие проблемы на Каунцема, где был снят верхний слой асфальта. Судя по всему, дорожные работы на этом участке еще не закончены. Заторы перед Мэнсилла видны с обеих сторон. Кстати, ждем в том числе от вас, друзья, обновления информации по этому участку. Далее, на Карле Ульманегатве очередь в сторону центра начинается из-за улицы Лепаес. Здесь можно оставить до 15 минут. На Круспилс перед Гранита со стороны моста Славу более 10. И растет пробка на Густава Зенгелегатве перед Бриебес в направлении Восточной магистрали. В целом, по латвийской столице трафик набрал уже 6 баллов и почти 40 заторов. А мы обратим внимание, что еще днем дисциплинировал водителей и продолжает, видимо, нести службу дорогой фотограф. Об этом в конце выпуска расскажет Алексей Николаев. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем удачного доезда и пусть дороги будут безопасными.
2: Добрый день, Алексей. Дорожная информация. Улица Улбракас у Кока-Колы под присмотром фоторадара. Так что соблюдаем скоростной режим и всем хорошего дня.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунинекс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунинекс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунинекс ЛВ».
4: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
5: Home Story Riga позаботится о чистоте ваших штор. Профессионалы приедут, снимут, аккуратно упакуют, заберут, почистят, доставят и установят обратно ваши чистые и ароматные дневные или ночные шторы. А также Home Story Riga предлагает временные шторы. Вы даже ничего не заметите, кроме чистоты, свежести и уюта. Home Story Riga. Вы просто наслаждаетесь результатом. Все остальное мы сделаем за вас.
6: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
7: 29 января. Шуми-арена. Скрип.

0: программе только лучшие хиты. Живой звук. Билеты уже в продаже. Мобилишу сервис ЛВ.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Газированный напиток 2 литра. При покупке второго цена с Lidl Plus 99 центов. Куриные яйца 10 штук евро 79. И сливочное масло 170 грамм 79 центов. Lidl. Стоит того.
2: Борис Бреча, Латвия. 23 октября. Шоми Арена. Борис и Виня Reflection Store. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brečā, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijā.

тебя, только грусти в сердце нет. Он так далек, тот праздник наш, но его

0: Риге 17 часов.
1: Новости. В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Президент поручил сформировать новое правительство Кулбергсу. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: Президент Латвии Эдгар Ринкевич поручил действующему премьер-министру Андрису Кулбергсу сформировать новый кабинет министров. Представляемый им объединенный список на выборах в 15-й Сейм получил исторически рекордное число мандатов – 41. Поговорив со всеми партиями, избранными в следующий Сейм, с их представителями, пришел к выводу, что все политические силы уважают итоги выборов. Объединенный список господин Кулбергс пользуется широкой поддержкой других партий, не всех, но большинства, чтобы начать формировать правительство в соответствии с очень внушительным мандатом, который дало общество, заявил Ринкевич. 41 место в Сейме – это нечто уникальное. Все готовы говорить и консультироваться с объединенным списком и господином Кулбергсом о формировании правительства. Мы договорились, что премьер-министр станет и кандидатом на пост премьера. Он проведет переговоры с избранными в Сейм политическими силами о коалиции, распределении ответственности и задачах, которые лягут в основу проекта декларации правительства, сказал президент. Ринкевич отметил, что сейчас не может издать распоряжение о выдвижении Кулбергса на пост премьера. Это можно будет сделать только после того, как нынешнее правительство сложит полномочия. Однако это никак не мешает уже сейчас, по нашей договоренности, в полную силу работать над формированием правительства, сказал президент. Глава государства может официально выдвинуть кандидата на пост премьера только после того, как соберется новоизбранный Сейм и нынешнее правительство служит полномочия, однако президент вправе проводить неофициальные консультации с победившими на выборах партиями и публично назвать возможного кандидата в премьеры. Тогда партии смогут заранее формировать коалицию, готовить декларацию будущего правительства. Такое заявление президента имеет политическую, а не юридическую силу. Новоизбранный Сейм соберется на первое заседание 3 ноября. Ринкевич уверен, что Кулбергсу удастся сформировать новое правительство. По его словам, жесткого срока Кулберг не дадут, но и сам президент, и общество были бы рады, если бы новое правительство удалось сформировать до государственных праздников 18 ноября. Ведь еще нужно работать над бюджетом на следующий год. В идеальном мире до Рождества можно было бы подготовить и бюджет на следующий год. Это был бы хороший результат. Но я учитываю, что могут возникнуть дискуссии и вопросы, из-за которых сроки сдвинутся, сказал президент. Он также попросил политические силы, представленные в нынешнем Сейме, в ближайший месяц не принимать поспешных решений. Когда начнутся официальные переговоры о формировании нового правительства, пока неизвестно. Лидеры объединенного списка ранее заявляли, что переговоры о новом правительстве в первую очередь намерены вести с нынешними партнерами по коалиции Национальным объединением и Новым единством, которые получили в 15-м Сейме 10 и 7 мест соответственно. Эксперты отмечают, что теоретически следующую коалицию могут сформировать две политические силы – объединенный список и нацобъединение. Однако у такой коалиции перевес был бы невелик, поэтому наиболее вероятным сценарием считается коалиция из трех партий с участием также Нового единства.
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, ветер западных направлений от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха до 14-16 градусов тепла. В Риге в среду ожидается преимущественно солнечная погода, к вечеру небо постепенно затянет облаками. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда после расставания кажется, что привычный мир просто перестал существовать. Именно такое состояние стало основой новой песни Юлии Михальчик «Метеорит». Юлию хорошо помнит еще со времен «Фабрики звезд». Но за прошедшие годы она давно вышла за рамки телевизионного проекта. Певица продолжает выступать и остается верна лиричной эстрадной музыке, в которой особенно важны голос и эмоции. Интересно, что «Метеорит» написала Ирина Дубцова. И ее авторский почерк здесь действительно чувствуется. Встречайте. Юлия Михальчик. «Метеорит».

0: Автомонитор.
1: Добрый вечер. Улица Улбракас, в сторону Плявников, если ехать из Мешценса, стоит тренога. Всем хорошего вечера и внимательней на дорогах.
2: Спасибо Кристине, она подтвердила, что контроль скорости по меньшей мере еще 20 минут назад был на месте у Кока-Колы, так что будьте внимательны, не нарушайте и не превышайте. Идет вовсю вечерний разъезд латвийской столицы, 7 баллов уже на мониторе и 55 заторов на любой вкус. Камень преткновения на улице Калнцема, точнее там на участке снят слой асфальта на всю проезжую часть. Кстати, водитель такси Александр Рязанов прислал видео, за что премного благодарны. Особенно тормозит здесь поток со стороны улицы Валдемара и Вантового моста, где уже скопилась приличная пробка аж из-за Лачплеша примерно на полчаса. Еще неожиданная пробка в районе перекрестка Латгалес и Круспилс, причем в направлении Румбула она превышает 15 минут. В остальном пробки и заторы в привычных местах. Меня зовут Владимир Тин. Выбирайте оптимальные маршруты. Всем удачи и безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
4: Рено. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
6: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
7: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
8: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
9: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
10: Отпраздновать Хэллоуин с фантазией стоит того с 5 октября. Мини-пиццы с сыром и колбасой 360 грамм 3,59. Картофельная закуска 100 грамм евро 29. И детский костюм 7 евро. Lidl стоит того.
11: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
12: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Использовать собственный автомобиль по работе означает тратить не только топливо. Машина набирает километры, изнашиваются шины, тормоза, подвеска и требуется, конечно, обслуживание. Именно поэтому в Латвии государственным и муниципальным служащим, которые используют личный автомобиль для служебных поездок, предусмотрена компенсация за его эксплуатацию. Теперь ее предлагают увеличить сразу вдвое. Сейчас максимальная компенсация без учета расходов на топливо составляет 4 цента за каждый километр. Подготовленные государственной канцелярией поправки предусматривают увеличение этой суммы

0: до 8 центов. Обратите внимание, речь идет именно о компенсации за использование и износ личного автомобиля. Расходы на топливо в эти 8 центов не включены. Причины изменений называют необходимость привести действующие правила в соответствии с нормами закона о подоходном налоге с населения. Но здесь важно слово «предлагают». Новые 8 центов пока не действуют. Проект находится на стадии согласования, которая должна продолжаться до 14 октября. Поэтому считать будущую компенсацию по новому тарифу пока рановато. А вот сама дискуссия довольно показательная. 4 цента за километр были установлены в совершенно других экономических условиях. За это время изменились цены на автомобили, ремонт, запчасти, шины и обслуживание. Если поправки примут, максимальная компенсация увеличится в 2 раза. Правда, остается старый автомобильный вопрос. Насколько даже 8 центов за километр действительно компенсирует реальный износ современной машины? Это уже каждый владелец может попробовать посчитать на собственном автомобиле. На тормозных дисках после дождя или длительной стоянки нередко появляется тонкий слой ржавчины. Обычно в этом плане ничего страшного нет. После нескольких торможений колодки очищают рабочую поверхность, и диски снова становятся блестящими. Но есть интересный признак, который можно обнаружить, просто посмотрев через колесный диск. Если после обычной поездки 3 тормозных диска чистые, а один по-прежнему заметно покрыт ржавчиной, стоит обратить на это внимание. Возможно, колодка на этом колесе недостаточно прижимается к диску. Причины могут быть закисшие направляющие суппорта, неисправность самого суппорта или другие проблемы тормозного механизма. При этом автомобиль первое время может тормозить вполне привычно. Остальные колеса просто берут на себя большую часть работы, поэтому водитель не всегда сразу чувствует неисправность. В этом смысле есть и обратный симптом. Если один тормоз постоянно перегревается, проблема может быть уже в том, что колодка не отпускает диск. Поэтому иногда для первой диагностики не нужен даже инструмент. Достаточно периодически посмотреть на состояние всех 4 дисков. Если один заметно отличается от остальных, это хороший повод проверить тормозную систему. Мы настолько привыкли к асфальту, что дорогу без него сегодня воспринимаем скорее как исключение. При этом сам асфальт намного старше автомобиля. Природный битум люди использовали еще в глубокой древности, но превращать его в привычное нам дорожное покрытие начали значительно позже. В 19 веке европейские города быстро росли, по улицам двигались тысячи конных экипажей, а обычные каменные дороги создавали пыль, грязь и сильный шум. Инженеры начали экспериментировать с покрытием на основе битума. Асфальт оказался удобным решением. Поверхность получалась сравнительно ровной, прочной и значительно менее пыльной. Ну а уже во второй половине 19 века асфальтированные улицы начали появляться в Европе и Америке. А затем произошло то, что первые дорожные строители еще не могли предвидеть. Появился автомобиль. С ростом количества машин технология совершенствовалась. В дорожные смеси стали добавлять щебень, песок и, конечно, битум. А потом появились специальные машины для укладки и уплотнения покрытия. Так что асфальтовые дороги создавались вовсе не для автомобилей. Просто автомобиль появился вовремя и превратил хорошую городскую идею в основу современной дорожной сети. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, ветер западный умеренный, ночная температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла, в прибрежных районах не ниже плюс 10, плюс 13. В среду днем Латвия окажется в зоне действия мягкого осеннего антициклона. Ожидается переменная облачность, ветер западных направлений от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха до 14-16 градусов тепла. В Риге завтра ожидается преимущественно солнечно. Солнечная погода. К вечеру небо постепенно затянет облаками. При легком ветре западного направления столбики термометров поднимутся до комфортных плюс 16 градусов.
1: Реклама.
3: Иногда невозможно выбрать только одно блюдо. Почему выбирать одно, если можно попробовать все? В ресторане Habits это возможно. Каждый день у нас действует All You Can Eat. Большой выбор блюд. Ешь сколько хочешь по одной фиксированной цене. Ресторан Habits. Место, куда возвращаются за домашней атмосферой, вкусом и свободой выбора. Попробуйте All You Can Eat уже сегодня.
1: Более 30 лет они покоряют.

0: Только на Бельшосервис ЛВ. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну давай, давай, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
2: После ревизора. Занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу-сервис.
3: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Реклама.
1: Лену. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
2: В жизни все дорожает. Кофе, бензин, ужин в ресторане, отпуск. А тут оптика Филман, коррекционные очки, оправа, линзы Essilor с покрытием от 19 евро. Нет, это не цена из прошлого века. Нет, мы ничего не забыли посчитать. По рабочим дням с 11 до часу коррекционные очки от 19 евро. И проверка зрения бесплатно. В наше время в это действительно трудно поверить. Но лучше один раз увидеть. Подробности в салонах Филман. Твоя оптика Филман.
3: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
4: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
3: Магний для нервов?
4: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
3: О, звучит здорово, я тоже куплю.
5: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное изолирование питания.
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
8: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
9: Борис Бреча, Латвия. 23 октября. Шоми Арена. Борис и Виня Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brečā, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: На ковре

0: Бостон.
1: Вы слушаете Авторадио Латвия.
2: Я вас прошу, отключите свет.
3: А
1: Первое автомобильное радио.
2: Настя, подари мне один только взгляд.
4: Мечта сбывается и не сбывается.
1: 103.2 FM.
5: Мой любимый нежный лучик, разгоняющий злые тучи.
1: Авторадио Латвия.
6: Вместе в пути.

0: Риге 18 часов.
1: Новости. В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В столице запретят на улице спускать собак с поводка. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Риге собак можно будет отпускать с поводка только на специализированных площадках для выгула собак. Это предусматривают новые обязательные правила самоуправления, которые во вторник, 6 октября, поддержали депутаты на заседании Комитета Рижской думы по вопросам жилья и окружающей среды. Также решено отказаться от муниципальной пошлины за содержание животных в Риге, поскольку поступление от нее не настолько значительно, чтобы тратить административные ресурсы самоуправления на ее взимание. Цель обязательно правил содержания домашних животных – обеспечить порядок и ответственность при содержании животных в самоуправлении, чтобы они не создавали угрозы людям и другим животным, предотвратить их бесконтрольное перемещение, а также обеспечить надзор за регистрацией домашних животных. В самоуправлении поясняют, что требование держать собаку на поводке во всех общественных местах за пределами специализированных площадок для выгула введено для обеспечения общественного порядка, безопасности людей, чистоты окружающей среды и соблюдения гигиенических требований. Общественными местами одновременно пользуются разные группы населения, в том числе дети, пожилые люди, люди с инвалидностью, велосипедисты и другие жители. Их безопасность и право беспрепятственно пользоваться общественным пространством должны быть защищены. Постоянный контроль за собакой с помощью поводка снижает риск того, что животное может представлять угрозу для людей, стать причиной дорожно-транспортного происшествия, спровоцировать конфликт с другими животными или нарушить общественный порядок. При определении мест, где собака может находиться на поводке, соблюден принцип соразмерности. Как подчеркивают в самоуправлении, это требование не ограничивает право владельца или держателя собаки пользоваться общественным транспортом вместе с животным, а лишь устанавливает минимальные меры предосторожности, необходимые для защиты прав и законных интересов других людей. С собакой на поводке нельзя будет заходить на детские игровые площадки, спортивные площадки образовательных учреждений, официальные городские пляжи во время купального сезона, а также на территорию проведения публичных мероприятий, если организатор запретил присутствие с собаками. Кроме того, с собакой на поводке нельзя будет находиться в других местах, где такой запрет установлен нормативными актами. Во всех этих местах разрешается находиться с собакой-ассистентом, собакой-проводником и собакой-терапевтом. Владелец или держатель домашнего животного обязан по требованию сотрудника муниципальной полиции предъявить животное, зафиксировав его таким образом, чтобы можно было безопасно и беспрепятственно проверить идентификационный номер с помощью считывателя микрочипа. Обязательные правила еще должна утвердить Рижская дума.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, ветер западных направлений от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха до 14-16 градусов тепла. В Риге в среду ожидается преимущественно солнечная погода, к вечеру небо постепенно затянет облаками. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Как и предполагалось, сегодняшний вечерний час пик оказался далеко не рядовым. До 8,5 баллов дорос трафик на максимуме в половине шестого. Только к 18 часам основные магистрали улицы стали понемногу освобождаться от транспорта. При этом от 5 до 6 баллов остаются, ну, конечно, не везде, а на самых любимых наших направлениях. Было 86 заторов, к этой минуте осталось менее 50, и дальше дело пойдет полегче. Где движение до сих пор серьезно затруднено, так это в первую очередь на участке улицы Валдемара, Вантовый мост и снова Валдемара, но уже в Пардаугове. Перед Мелсила можно оставить около получаса. Напомню, на всю ширину проезжей части на участке улицы Калнцема был снят верхний слой асфальта, приходится притормаживать. Из-за этого все проблемы. Ждем с нетерпением, когда дорожники закончат здесь ремонт. Это самое проблемное место в городе, старайтесь объезжать и вообще выбирайте оптимальные маршруты. На этом отрасль на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего вечера и безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Октябрь, ноябрь, декабрь. Время подарков в ПТА. Хейнер, Айга, Электролюкс, Миэле. Покупай стиральную машину и сушку известных производителей. Получи подарок – работу любящего пылесоса. Чистое белье, сухое белье, теплый дом – это чистый дом. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Информация ПТА ЛВ и в магазине ПТА Дамбиатрия. Баня парит.
2: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, давай, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
3: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
4: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
3: Магний для нервов?
4: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
3: О, звучит здорово, я тоже куплю.
5: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансирование питания.
6: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
0: 21 ноября. Рига. Xiaomi Arena. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Xiaomi Arena. Билеты на Билешу Сервис ОВ.

0: Вы знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

0: Интересный факт. Хромированные детали.
1: Хромированные детали на автомобилях изначально использовались не для красоты, а для защиты от ржавчины. Хром создает прочную оксидную пленку, устойчивую к влаге и соли. Со временем зеркальный блеск хрома стал элементом стиля и роскоши.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, ветер западный умеренный, ночная температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла, в прибрежных районах не ниже плюс 10, плюс 13. В среду днем Латвия окажется в зоне действия мягкого осеннего антициклона. Ожидается переменная облачность, ветер западных направлений от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха до 14-16 градусов тепла. В Риге завтра ожидается преимущественно солнечная погода. К вечеру небо постепенно затянет облаками. При легком ветре западного направления столбики термометров поднимутся до комфортных плюс 16 градусов.
0: Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурсемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
6: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца – выгодные цены на свинину. С 21 сентября на ассортимент свежей, сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
7: Мэннес Аптека советует. Актуально осенью. Продукты Vocal помогают успокоить горло, глотку и голосовые связки. В Мэннес Аптеках в октябре на продукцию бренда Vocal скидки до 35%. Предложение в силе с картой Веселба.
8: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
7: Мэннес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
9: Как будто я Моцарт спел эту группу Металлика. Классическая музыка с хулиганами группа Da Gamba. Арияно концерт шоу. Mozartalika. Xiaomi Arena Rīga 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pēc biļetes jau šodien biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba Mozartalika.
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Остановка.
1: Когда возвращаешься домой после дороги и хочется чего-то легкого, этот суп станет хорошим выбором. История грибного супа-крема уходит корнями в кухню Франции середины 18 века. Затем простые грибные супы-пюре распространились по Европе, а белые грибы стали отдельной гастрономической ценностью в 19 веке. Сегодня мы приготовим крем-суп из белых грибов с ароматом леса и домашним теплом. Для начала промойте белые грибы, очистите и нарежьте их. Измельчите 1-2 луковицы, обжарьте в сливочном или растительном масле до прозрачности. Затем добавьте грибы и обжаривайте еще примерно 6 минут, пока они не отдадут аромат и слегка не подрумянятся. Залейте бульоном или водой. Доведите до кипения и варите до мягкости грибов и зеленых нот леса в аромате. После этого пробейте суп блендером до состояния густого крем-пюре. Добавьте сливки, соль и свежемолотый черный перец по вкусу. Если хочется акцента, можно добавить немного мускатного ореха или 20 граммов белого вина. Подавайте суп горячим, украсив каплей сливок, чесночными гренками или тонкой веточкой зелени. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
4: Через 100 метров. Поверните налево.
5: Налево? Но там же тупик!
6: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Thunder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: на биржу-сервис ЛВ.
1: Свежий, без добавок, свежий, без добавок.
2: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного
1: свежее,
2: волнуемся.
1: Свежее, без добавок.
3: Свежее?
4: Свежее.
3: Без добавок?
4: Без добавок.
3: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
5: Сейчас в Lidl полукрылышки бройлера 500 грамм, евро 59.
2: Подробнее на Lidl LV. Lidl стоит того.
6: Я пью до дна. За тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
6: Еще не

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многие

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда после расставания кажется, что привычный мир просто перестал существовать. Именно такое состояние стало основой новой песни Юлии Михальчик «Метеорит». Юлию хорошо помнят еще со времен «Фабрики звезд». Но за прошедшие годы она давно вышла за рамки телевизионного проекта. Певица продолжает выступать и остается верна лиричной эстрадной музыке, в которой особенно важны голос и эмоции. Интересно, что «Метеорит» написала Ирина Дубцова. И ее авторский почерк здесь действительно чувствуется. Встречайте. Юлия Михальчик. «Метеорит».

0: Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
2: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
3: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря к Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

Любовь моя, до встречи только сутки. Всего лишь день, да пасмурная ночь. Я видел сон, томительный и жуткий. Но ты одна сумела мне помочь. В чужом краю мне выпало спасенье. Хотя другим был жребий умирать. Но в небесах я видел отражение любимых глаз, которым доля ждать.

ни глаз. Стучат колеса встречу, приближая. Спешу к тебе, любимая моя.

0: что живу я не зря. Вот только болят незажившие раны.
1: Авторадио.

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаю,

0: Ожидается небольшая облачность без осадков, ветер западный умеренный, ночная температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла, в прибрежных районах не ниже плюс 10, плюс 13. В среду днем Латвия окажется в зоне действия мягкого осеннего антициклона. Ожидается переменная облачность, ветер западных направлений от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха до 14-16 градусов тепла. В Риге завтра ожидается преимущественно солнечная погода. К вечеру небо постепенно затянет облаками. При легком ветре западного направления столбики термометров поднимутся до комфортных плюс 16 градусов.
1: Реклама.
2: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. Бродский. Сердцебиение. О чем кричит одиночество? Билеты в Билишу Сервис. Партнеры проекта Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
1: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
3: 29 января в шоуме «Арена» в Риге выступит «Скриптонит» в рамках

0: Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Руки вверх». Он тебя целует. Живое выступление 2019 года.

0: Реклама. После ревизора занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
1: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
2: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билешу сервис ЛВ.

0: Когда
1: вы слушаете Авторадио Латвия.
2: Там, где тебя нет, там поздравляю, и счастья тебе же.
1: Первое автомобильное радио.
3: Зной моей мечты, стон твоей любви.
4: Белые розы, белые розы.
1: 103.2 FM.
5: Малиновые ночи с тобой мы стали близко очень.
1: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: Мотор.
1: Киноафиша. Сегодняшний выпуск киноафиши посвящен фильму «Большие глаза». Фильм «Большие глаза» рассказывает реальную историю художницы Маргарет Кин, чьи работы стали настоящей сенсацией. Действие начинается в конце 50-х годов, когда Маргарет уходит от мужа, переезжает с дочерью и пытается начать жизнь заново, зарабатывая иллюстрациями. Судьба сводит ее с харизматичным художником Уолтером Кином. Он легко находит покупателей, умеет говорить и продавать, и вскоре они становятся семьей. Уолтер выдает картины Маргарет за свои, убеждая ее, что так будет проще добиться успеха. Неожиданно работы становятся невероятно популярными, приносят деньги и роскошную жизнь. Но цена этого успеха оказывается слишком высокой. Со временем Маргарет понимает, что живет в тени собственного таланта. Уолтер все больше одержим славой, давит на жену и требует новых картин, а страх и зависимость не дают ей сразу сказать правду. Перелом наступает, когда она решается бежать и впервые публично заявить о своем авторстве. Кульминацией фильма «Большие глаза» становится судебный процесс, где истину решают самым простым и честным способом. Оба должны доказать, кто на самом деле художник. Этот момент становится символом победы таланта над обманом. Интересного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

0: Интересный факт. Пешеходная зебра.
1: Первая привычная нам дорожная зебра появилась в Великобритании в 51 году. После войны автомобилей стало значительно больше, и инженеры искали разметку, которую

0: водитель хорошо заметит издалека. Лучшим вариантом оказались широкие черно-белые полосы. Из-за сходства с окраской животного переход быстро прозвали «зеброй». Позже вместо черных полос стали использовать цвет самого асфальта, а название сохранилось до наших дней.
1: Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, ветер западный умеренный, ночная температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла, в прибрежных районах не ниже плюс 10, плюс 13. В среду днем Латвия окажется в зоне действия мягкого осеннего антициклона. Ожидается переменная облачность, ветер западных направлений от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха до 14-16 градусов тепла. В Риге завтра ожидается преимущественно солнечная погода. К вечеру небо постепенно затянет облаками. При легком ветре западного направления столбики термометров поднимутся до комфортных плюс 16 градусов.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Ашот Аракелян. Эх, 50, немного и немало.

Авторадио Латвия. Живой звук. Валерий Меладзе. Как ты красива сегодня. Запись выступления ноябрь 2016 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда после расставания кажется, что привычный мир просто перестал существовать. Именно такое состояние стало основой новой песни Юлии Михальчик «Метеорит». Юлию хорошо помнят еще со времен «Фабрики звезд». Но за прошедшие годы она давно вышла за рамки телевизионного проекта. Певица продолжает выступать и остается верна лиричной эстрадной музыке, в которой особенно важны голос и эмоции. Интересно, что «Метеорит» написала Ирина Дубцова. И ее авторский почерк здесь действительно чувствуется. Встречайте! Юлия Михальчик. «Метеорит».

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, ветер западный умеренный, ночная температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла, в прибрежных районах не ниже плюс 10, плюс 13. В среду днем Латвия окажется в зоне действия мягкого осеннего антициклона. Ожидается переменная облачность, ветер западных направлений от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха до 14-16 градусов тепла. В Риге завтра ожидается преимущественно солнечная погода. К вечеру небо постепенно затянет облаками. При легком ветре западного направления столбики термометров поднимутся до комфортных плюс 16 градусов.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Группа «Харизма». Неугомонные.

по морям искал тебя годами. Подняла красавица глаза.

Авторадио Латвия. Живой звук. Новые самоцветы. Льется музыка. Запись выступления декабрь 2020 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Дарите женщинам цветы без повода и
2: что в жизни есть у меня.
0: Первое автомобильное радио.

0: 103.2 FM.
1: Про белые розы, желтые тюльпаны, сибирские морозы.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Интересный факт. Подголовники.
1: Автомобильный подголовник придумали вовсе не для удобства. До конца 60-х годов многие автомобильные сиденья заканчивались на уровне плеч. При ударе сзади голова человека резко запрокидывалась назад, что могло привести к серьезной травме шеи. Поэтому подголовник стал важным элементом безопасности. Он ограничивает движение головы назад и защищает шейный отдел позвоночника.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

Сто раз с утра все не так. Если пришла пора сделать шаг,

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, ветер западный умеренный, ночная температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла, в прибрежных районах не ниже плюс 10, плюс 13. В среду днем Латвия окажется в зоне действия мягкого осеннего антициклона. Ожидается переменная облачность, ветер западных направлений от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха до 14-16 градусов тепла. В Риге завтра ожидается преимущественно солнечная погода. К вечеру небо постепенно затянет облаками. При легком ветре западного направления столбики термометров поднимутся до комфортных плюс 16 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Владимир Кузьмин и Эмин. Сибирские морозы. Запись выступления декабрь 2020 года.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах,

Юлия мой халат гладит у доски, шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, ветер западный умеренный, ночная температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла, в прибрежных районах не ниже плюс 10, плюс 13. В среду днем Латвия окажется в зоне действия мягкого осеннего антициклона. Ожидается переменная облачность, ветер западных направлений от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха до 14-16 градусов тепла. В Риге завтра ожидается преимущественно солнечно. Солнечная погода. К вечеру небо постепенно затянет облаками. При легком ветре западного направления столбики термометров поднимутся до комфортных плюс 16 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Андрей Бандера. Голуби. Живое выступление 2018 года.

Золотые хиты на Авторадио Латвия.

эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфра, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста. И роза падает с куста тебе на грудь.

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука мои года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 2 часа.
0: Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.